0: крыши. Дальше безнадега.ру, но опять же, не зла ради, просто констатирует факт. На данном этапе жизни композитора или автора текста я уж не знаю. В общем, Иванушки International, разумеется. Нюша с песней «Цунами», а также появится «Тени в ночи» от Ланы Свит и Игоря Романова, будет «Зиверт» и группа «Корни». Это только самое ближайшее. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Всем городам-героям вещания Русского радио разного времени, но отличного, стабильного качества в настрое. То есть пусть у нас все будет хорошо и даже местами отлично.
1: На Русском радио.

Про что, про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском.

0: Ну, наверное, тот самый редкий случай, когда девчонки печалиться не стоит, что чье-то имя в песне упомянули, а ваше, например, нет. Потому что в данном случае Виктория — это не имя. Виктория — это, если хотите, термин, да, который переводится как «победа». Соответственно, можно поставлять любое имя, не только Вика Виктория, но и Маша Виктория, и Оля Виктория, и Лена Виктория, даже Дима Виктория. Звучит немножко дебильно, но, с другой стороны, в принципе, если учитывать, что это термин, можно, конечно, и так. Ну и Алла Виктория, само собой разумеется, тоже можно. Раз у нас Филипп Бедросович нарисовался в ближайшее время. Но прежде Мари Краймбрери с песней «Иначе все это зря» и абсолютная новиночка от Иракли под названием «Солнце внутри». Так же, как все от группы «Астудио», и да, раз Киркорова упомянул, «Давно все хорошо», его песня очень скоро прозвучит. 3:33 у нас в Москве, то есть, как всегда, немножко пережидаем, наш московский ни рыб, ни мясо, но в скором времени я также констатирую, что у нас тоже доброе утро, как и у вас. У вас добрый день, вам его и желаю, а вам, конечно, персонально уже доброго вечера, раз вы у нас, как всегда, с опережением. Все у нас с вами будет хорошо, в любой момент вашей жизни подхватим, или вы подтягиваетесь. Мы всегда звучим в режиме нон-стоп.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Нет, ну в американском варианте, конечно, можно проскочить. Там, безусловно, спросят, как дела, но совсем не важно, что вы ответите, кроме того, что у вас просто все хорошо. В русском варианте не так. То есть ответ тот же, но следует уточнение. Как давно? Видимо, придется вляпаться просто в тавтологию Филиппу Бедросовичу, ответив «давно все хорошо». Ром так и называется. Песня здесь, на волне русского радио, только что прозвучавшая. Всем еще раз передаю большой привет и поздравляю вас с наступившим отличным выходным днем. Да, в Москве он еще полностью не сформировался, но, с другой стороны, если вдруг вы спонтанно проснулись в данный момент, может быть, по будильнику, может, еще как, в зависимости от затей, и осознали, что сегодня воскресенье и никуда не надо, надеюсь, настроение уже пошло на подъем. Всем шлю, конечно же, пожелания отличного дня, чего-нибудь затейливого. Я всегда предпочитаю, чтобы что-то спонтанное помимо запланированного. Ну и, конечно же, погода шепчет, а значит, собирайтесь на природу. Не забудьте взять с собой все для шашлычка или что вы там еще себе готовите, я не знаю. Самое главное, прихватить с собой русское радио. Мы всегда и везде, причем на любой громкости, насколько позволяют соседи или, не знаю, звери не против. Вы же рядом с лесом шашлычок жарите или как? В общем, всем-всем-всем желаю, чтобы исполнилось ровно то, что вы сегодня хотите для себя. Ну, а я, Дмитрий Лебедев, буду, конечно же, сопровождать вас, как и обещал, до 8 часов утра между песнями.
1: На русском радио.
0: И поскольку я, как известно, не какой-нибудь там статуй, да, я, безусловно, живой человек и ничего в себе не держу. Молчать не могу. Сергей Лазарев на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, конечно, Анна Семенович открыл свежий музыкальный час на русском радио, если станет грустно. Затея, конечно, хорошая, спеть, если вдруг человеку нехорошо. Ну, с другой стороны, если прям совсем нехорошо, лучше, конечно, врача. Ну и в целом, я бы не останавливался на достигнутом, ни из любой ситуации можно выйти песней. Анечка, стоит вспомнить народную мудрость, что мужчины любят пузиком. Да, ну, сначала животом, а потом уже непосредственно пузиком. Поэтому не мешало бы написать либо новую песню, либо к этой как-то пришпандорить фразочку «Если будет грустно, я тебя сварю». Я бы, например, борщик предпочел. Кстати, приятного аппетита вам, у вас уже обеденное время. Вам желаю доброго вечера. Мало ли, ужинаете, тоже приятного аппетита. Самое главное, чтобы все у нас сегодня получилось. Ну и в целом, чтобы всегда все получалось. А сегодня, чтобы все было жизнерадостно. Воскресенье все-таки за окном. И, кстати, сегодня день здорового продукта. Да, безусловно, безопасного. Международный день, наш, мне кажется, не способны столько праздников воспроизвести, но вместе, наверное, на каждый день хватит по одному. Голосам, звонки прямо сейчас, пропаганда чуть позже, дождь по крыше, а также появится Владимир Пресняков и Валерия. Всем-всем-всем желаю отличного настроя и, да, не забывайте улыбаться, хотя бы время от времени.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: руках.
1: Ну, не знаю, что вы там себе намечтали, в любом случае, мечты должны сбываться. Иногда, не всегда, и в качестве мотивации они отлично работают, вплоть до их осуществления. Но я все же надеюсь, что большинство каких-нибудь приятных мечт на сегодня обязательно будут в разряде сбывшихся. И печалиться по этому поводу не стоит. Что-нибудь еще себе намечтаете? Как говорится, смотри пункт первый. Мотивация в жизни всегда должна быть. Русское радио за то, чтобы стремиться к тому, чтобы все было хорошо и даже местами отлично. Но во всем остальном у нас всегда все позитивно. Без изменений, потому что поводов для грусти, когда мы в вашей компании, разумеется, не ощущаем. Даже если темка непростая. Например, как у Елены Север с ее секретным романом. Буквально через пару секунд вашему вниманию. Зовут меня, кстати, Дмитрий Лебедев. И если кто не в курсе, передаю большой привет и вам, и вам, и вам. Нет, но у вас, пожалуй, совсем уже спокойная ночь. У нас уже и у вас раннее утро. Как-никак 4:35. С чем вас и поздравляю, все уже светло за окном и тепло. И это отлично. Дополнительные поздравления лично от меня. И вам от меня и от Русского радио доброе утро, доброго дня и, конечно же, вам доброго вечера. Все у нас с вами будет хорошо. Помимо Елены Север, в ближайшее время Ирина Дубцова, Григорий Лепс и Юлия Савичева.
2: На Русском радио.

0: Утром.
1: Потому и не кусают.
2: Окружающих надо периодически пугать,
3: чтобы сильно не окружали. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Я сейчас смешной, небритый, пьяный на всех экранах.
0: Только любимое. Только лучшее.
1: Лондон, Париж, голуби вверх, блики крыш.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: И надо сказать, что процесс с утра пораньше вполне может быть пролонгирован. Допустим, вы полночи улыбались, кто знает, что вам снилось. Это, конечно, может привести к скандалу, если ваша вторая половина видела и в чем-то сомневается. Но, с другой стороны, мы всегда за самый хороший вариант. Допустим, вы уже встали и все обошлось. Вполне возможно, вас ждет яишенка. Я называю эту форму счастливое яйцо. Есть такие специальные, когда формочку кладешь, туда яйцо, допустим, выливаешь, и у вас таким смайликом все на вас улыбается из тарелки. Ну, это если у вас самого с утра пораньше пища не радует. Да, у меня, кстати, есть знакомые, которые не могут есть в течение 1,5-2 часов после того, как проснулись. Но я надеюсь, что у вас с аппетитом все в порядке, и улыбчивость вас не покинет в течение дня. Только поднимаем настроение, ни в коем случае градус понижать не стоит. Владимир Пресняков на русском радио «Выше облаков», «Помнишь» от NU и Аси, а также появится Света, Марти Касти и Артур Пирожков. Последняя песня, суперхит, надеюсь, в дальнейшем. А пока новиночка на русском радио называется «Самый красивый». Доброе утро, доброго дня и доброго вечера вам.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

слушает страна. Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там. Русское радио. Русское радио. Ты не тот, я не так.

девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: А я вот считаю, что помимо всего хорошенького, что уже было перечислено, песня Алешенька от Татьяны Куртуковой вполне могла бы стать, ну не знаю, корпоративно-хороводной, например, у салонов сотовой связи. С каким же удовольствием они бы подпевали «Алло, алло, Алешенька». Аленушка тоже, в принципе, алло. А вот кто совсем не алло, так это, наверное, персонаж песни «Города 312», которую мы очень скоро послушаем. Здесь все вне зоны доступа. Дмитрий Колдун с этими глазами обязательно появится, но буквально через пару сек у нас Сергей Лазарев, «Алый закат». Кстати, наше поздравление призерам вчерашним. Сегодня стали заказов, поздравляли, но мало такого никогда не бывает. Конечно же, наверняка я бы советовал сегодня воскресенье Сергею Лазареву как следует это отметить. Хотя я не гуглил. Может быть, где-то есть сплетни, возможно, человек совсем не пьет. Тогда, конечно, фу. Но, в принципе, конечно, наши самые наилучшие пожелания. Ну что, и все, конечно. Наверное, воскресенье мне навевает совершенно точно, потому что сегодня все должно сбываться, как в Новый год практически. Да, отдохните так, чтобы понедельник и мучительно больно не было, и, в принципе, чтобы в кулуарах можно было похвастаться перед коллегами. Зависть нужно время от времени вызывать, особенно на работе. Так не скучно. 5:30 на наших раскрадийных. Нам и вам раннего доброго утра, вам сформировавшегося, вам уже, как всегда, в это время добрейшего дня и доброго вечера вам и затейливого. Остаюсь с вами вплоть до 8 утра. Зовут Дмитрий Лебедев. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?

0: Ну, так уж никто и никогда. Нет, правда, я бы усложнил задачку. Нет, хотя, наверное, не усложнил. Я бы сказал, приукрасил. Простая штриховка, это уж слишком как-то, доступна абсолютно каждому. А мне хотелось бы, чтобы вы выделились. Поэтому давайте назовем это эскизом. Исключительно вашим. А там уж, я художник, я так вижу, вполне приемлемый вариант. К чему клоню? Конечно же. Хотите, чтобы вся страна улыбнулась именно от вашей шутки? Да в эфире Русского радио. Придумайте шутку, пришлите ее на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. А их авторы, конечно же, не останутся без подарка. Эксклюзивная футболка с текстом собственной шутки будет у вас и только у вас. Все подробности на нашем сайте, еще раз, www.rusradio.ru. Я на вас надеюсь. Я думаю, что наша страна отличается от многих исключительным чувством юмора, поэтому я рассчитываю, что шуточка будет именно ваша, неповторенная. И, может быть, даже поучаствовал бы сам, но нам не разрешают. Поэтому, как уже и сказал, надежда исключительно на вас. 5.46 на наших раскрадийных. Зовут меня Дмитрий Лебедев. Я здесь с вами до 8 утра. Между песнями и следующей называется «Роман» от группы «Винтаж». Не забывайте улыбаться и отдыхайте по полной под музыку Русского радио.
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Иванушки Интернешнл на русском радио практически в самом начале свежего музыкального часа. Воскресенница сегодня! Поздравляю вас и с этим, и с тем, что сегодня Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Поэтому я по-прежнему настаиваю, если из вашего холодильника раздается немая мольба, ну, во-первых, как у меня, продукты, которые давно уже должны покинуть холодильник, поскольку в безопасности их засомневается даже ребенок. Ну а если там вдруг находится тортик, который хлопает глазами, вполне себе свеженький, мольба в помадке прям на вас смотрит. Ну что, беритесь за дело. Сегодня, повторюсь, воскресенье, можно практически все. Даже шоколадку после шести. Но на самом деле я так думаю. Я, безусловно, не медик, но вот на безопасности продуктов я настаиваю. И, к слову говоря, одно другому не мешает. Если у вас что-нибудь даже не пищевое в холодильнике, проверьте срок годности. Например, многие хранят в холодильнике лекарства. Мы за то, чтобы были здоровенькими и после приема пищи, и в целом, наверное, после употребления любых препаратов лекарственных. 6.07 на наших раскрадийных. «Мало огня» называется новая песня от группы «Серебро». Леонид Агутин и Анжелика Варум. Практически одна из моих любимых песен. «Все в твоих руках», а также появится Полина Гагарина и Five Star Family. Все это на русском радио. Доброе утро. Вам доброго дня, вам доброго вечера.
1: На русском радио. Новая песня на русском.
2: Привет, мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
1: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
2: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где я там. Забью дыхание, набегу, тебя найду и нет.
0: Русское радио.
3: И как священную мантру, все повторяю я имя твое.
0: Только любимое. Только лучшее.
3: Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красиво, свои 18.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Ну что, вполне понятная история. Как говорится, был случай в нашей деревне. Знавали мы двух персонажей нашего отечественного шоу-биза, где, я бы сказал вам, даже кусок бывшего, не то что целый, и уже не вызывал доверия ни малейшего. Если кто-то еще не понял, на кого намекаю, ну да ладно, давайте по порядку. Сначала у нас было дуэтное творчество от Бахти и Туркена с песней «Вылитая я», ну а дальше, ну конечно же, совершенно не обязательно быть на кого-то похожим. Абсолютно неповторимый Григорий Лепс и Ирина Аллегрова. Песни, разумеется, «Я тебе не верю». Я вот вам верю, доверяю. Я бы даже сказал, я вам доверяю, и я в вас верю. Что вы отдохнете сегодня под музыку русского радио по полной программе. Еще долго будете трястись с фотографиями с вполне удавшимся шашлычком, дабы потравить душу и, разумеется, вызвать спонтанное слюноотделение у диджея. Ждем-с. 6.34 на наших, на ваших столько же, нам ранненького доброго утра. Хотя уже язык слабо поворачивается сказать, что оно уж такое ранненькое. За окном абсолютно светло, невероятно ярко и уже очень тепло. Выбирайтесь на природу, берите с собой русское радио, и все у нас будет хорошо. Надеюсь, вы уже там. Доброе утро, доброго дня и доброго вечера вам. У нас обязательно все получится. До конца этого часа нас ждет еще Сергей Лазарев, Виктория Дайнеко и Маша Вебер. Гори! Ну, зажигаем!
1: На русском радио.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Каждое воскресенье в 8 утра.

0: советами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами.
0: Дембельский альбом на Русском радио.

0: Я не знаю, есть ли какая-нибудь статистика, сколько в год снимают фильмов не о любви, или же ее не существует. И вообще, мне кажется, это очень сложная история. Ну как определить, фильм о любви или нет? Вот, например, «Кавказская пленница». Вот о любви он или как? Теоретически да, но с уважаемым товарищем Сааховым там не срослось. А он мой любимый персонаж. Поэтому будем считать, что он практически не о любви. Но зато этот фильм подарил нам крылатую фразу «Бамбарбия кенгурду». Собственно, шутка, как говорили там, но, на мой взгляд, шутка так себе. Мне кажется, у вас получится гораздо лучше. Если хотите, чтобы ваша персональная шутка прозвучала на русском радио, чтобы вся страна ее услышала, придумайте и пришлите ее на наш сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте. Хотел сказать опять Барбабия, ну да ладно, rusradio.ru. Это безусловно он. Удачи вам желаю и очень-очень в вас верю, кроме шуток.
1: На русском радио.

0: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
2: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минцифры заявили о планах ввести проверку возраста на онлайн-платформах. Глава ведомства Максуд Шадаев сообщил, что такой вопрос стоит в приоритете для ближайших обсуждений. Отметил, что Европа и многие развитые страны идут в этом направлении по пути жестких ограничений. Например, в Австралии запретили соцсети для граждан до 16 лет. Подобные меры обсуждают Великобритания, Франция, Испания, Индия и Япония. Студенты всех российских вузов будут в обязательном порядке изучать 4 дисциплины. Среди них история, основы российской государственности, философия и русский язык. Глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что это не будет зависеть от будущей профессии, формы и уровня обучения. Ранее министр сообщил, что дипломные работы вскоре могут исчезнуть из-за развития искусственного интеллекта, а высшие учебные заведения вернутся к устному экзамену. Экономический ущерб от инфекционных заболеваний составил почти 1,5 триллиона рублей. Как пишет Интерфакс, со ссылкой на данные Роспотребнадзора, всего в прошлом году зарегистрировали примерно 36 миллионов случаев по 30 заболеваниям. Это на 9% меньше, чем годом ранее. Основная часть финансовых потерь была связана с простудными заболеваниями. Далее по объему затрат следуют ветрянка и острые кишечные инфекции. Мира Андреева возглавит чемпионскую гонку WTA после победы на Ролан-Гаррос. Кроме этого, в рейтинге женской теннисной ассоциации россиянка поднимется с 8 на 6 место. Обновленный список опубликуют завтра. Накануне в финале открытого чемпионата Франции 19-летняя Андреева обыграла польскую теннисистку Майю Хвалинску. Таким образом, она стала 4-й россиянкой, которой удалось одержать победу на турнире «Большого шлема». На этом пока все. Далее в эфире Дмитрий Лебедев.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Ну что, во-первых, доброе утро и, конечно же, заранее оповещаю, все у вас сегодня будет хорошо. Самое главное к этому стремиться, самое главное этого не чураться. И помним, у нас сегодня Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Чего не скажешь, как всегда, о моем холодильнике. Я когда уехал в отпуск, у меня там практически испортилась очередная упаковка шпината. Да, и тогда я подумал, ну сколько я еще буду очки втирать самому себе и делать вид, что я такой прям провитаминный товарищ и в целом ЗОЖ. Ну серьезно, три упаковки, конечно же, не распакованных. Я надеюсь, что у вас совершенно точно не так, что у вас в холодильнике все свеженькое, к чему можно приложиться абсолютно. Ну, точно в любое время. Как говорится, не зарастет туда народная тропа. Приятного аппетита и в целом времяпрепровождения в компании с Русским радио. Полагаю, что все у нас будет гораздо лучше, во всяком случае, чем в песне Джонни. У него никак. У Леры Москвы уже куда круче, правда, в воспоминаниях. Ну а дальше у нас все по нарастающей, как всегда, на Русском радио. Всем большой привет!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.

0: Главденс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00 «Домашний. Главный женский». 16+.
4: Даю совет, как похудеть. Отжимайтесь перед едой 30 раз. Результат потрясающий. Руки так трясутся, что до рта ничего не донесете.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
0: Русское радио. Радио.

0: концертами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами.
2: Дембельский альбом
0: на Русском радио. Реклама на русском.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Мне сказали, нельзя есть красную икру ложками. Это же не каша. Абсолютно согласен. Никакого сравнения. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Между прочим, отличный совет, и я бы сказал, ну, абсолютно бесплатный, потому что, впуская музыку, которую вы слышите на русском радио, там внутри себя ее проигрываем, никаких авторских отчислений. Как говорится, халява, сэр. Ну и старички, конечно, тут же меня простите, я до сих пор не силен в феминитивах. Но свято верю, что разных полов слушатели русского радио вполне себе беспрепятственно могут впускать музыку. Ну, тут, как говорится, входят и выходят. Я вообще гораздо на цитаты из своих любимых фильмов и мультфильмов, само собой разумеется, преимущественно отечественных. Если, конечно, требуется пляски в двух сериях, это, безусловно, Болливуд. Ну, а если просто потанцевать как-нибудь стильно, то Голливуд. Голливуд, танцуй. Владимир

0: Киселев на русском радио с этой песней. Ну а дальше стюардесса по имени Жанна, тоже далеко не медленная песня и всеми любимая. Для тебя Ани Лорак и «Некуда бежать» от In You, тоже в самое ближайшее. Добрейшего всем утречка, доброго дня и, конечно же, доброго вечера вам. Все у нас обязательно получится. Прямо сейчас танцуют все, а дальше уже разберемся, займемся всем, что нравится именно вам.
1: На русском радио.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай, корми. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Я вам не скажу за весь ипподром, но что такое хочется сказать вам, да, прямо от души. Если так все пойдет, то, безусловно, как местные гонщики, лошадки будут выбегать только по ночам и скакать непосредственно по МКАДу. Ну, во-первых, без пробок, а во-вторых, никто на ходу не останавливает. В конце концов, иногда хочется получить дозу ветра прямо в лицо. Или что у них там, морда? Довольно приятные они, но я всегда путаюсь. Мне хочется всегда сказать, что у всех лицо. Не то чтобы я всех под одну гребенку, и у меня собачки все понимают, и кошечки вместе со мной книжку читают. Нет, но тем не менее. Все-таки у кошечек мордочки, а у лошадей, ну, прям не знаю. Мне кажется, лицо. Уж дюжи они умные. 7.46 на наших раскрадинах. За сим откланяюсь. Впереди у нас Ираклий и Лика Стар. Ну, а совсем уж впереди, буквально через 15 минут, даже уже 14, Анна Семенович, ваш любимый Анечка и дембельский альбом. Всем пока, услышимся дальше по неделе. Отличного вам настроя и в целом воскресенья.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
1: Я нашел место.
0: Хоррор.
2: Кларк, что это?
0: Закулисье реальности.
3: О, боже.
4: Тяни, тяни, тяни!
5: Что ты увидел?
4: Давай!
0: Возрастное ограничение 18+.
2: Я не понимаю, что это?
0: ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет?
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
13: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя». Дети.
14: Это невозможно!
13: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. Сегодня в 17.00 для лиц старше 12 лет.
15: Стал замечать, что из-за собственных мыслей уже даже не слышу музыку в наушниках.
16: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Россия и Украина договорились о механизме обмена справками для граждан. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. В качестве примера она рассказала о случаях, когда родственникам погибших бойцов необходимо получить документы для выплат, а из-за отсутствия дипломатических отношений сделать это невозможно. Ранее Лантратова встретилась со своим украинским коллегой и договорилась продолжить совместное посещение военнопленных. В Рособорнадзоре заявили о необходимости изменить формат домашних заданий в школах из-за развития искусственного интеллекта. Глава ведомства Анзор Музаев сказал РИА Новости, что при отработке пройденного материала детей надо заинтересовать и замотивировать. Для этого нужно вводить практическую часть задания. По данным Минцифры, около 80% российских школьников регулярно пользуются искусственным интеллектом. В Москве начали выдавать автомобильные номера с новым кодом региона 997. Это произошло спустя 4 года после ввода в оборот регионального кода 977. Госавтоинспекция официально об этом не объявляла, а появление в столице машин с такими номерами сообщают в социальных сетях. В середине 90-х в Москве выдавали знаки с кодом 77, затем с расширением автопарка и нехваткой возможных комбинаций появилось не менее 10 новых сочетаний цифр. В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности. В гидрометцентре заявили ТАСС, что завтра и во вторник температура воздуха может достигать 30 градусов. При этом на фоне переменной облачности в столичном регионе не исключены кратковременные дожди. Ночи еще будут прохладными. Тем не менее, среднесуточная температура будет на 1,5 градуса выше климатической нормы. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Рустам Каримов, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Доброе утро, мои дорогие! На будущей неделе в пятницу, 12 июня, у нашей страны особенный день. День России. Раньше у него было длинное название «День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации», поэтому многие по привычке называют эту дату Днем независимости России. Но официально его название теперь именно «День России». Поздравляю нашу страну, наших всех жителей этой прекрасной страны. И, конечно же, желаю всем любви, тепла, радости и счастья, нашей великой стране процветания. А еще 12 июня отмечается День противогаза, потому что 12 июня 1849 года был получен патент на это изобретение. Тогда это устройство называлось легочным протектором. Вот так вот. В общем, торжественное у меня сегодня получилось вступление с праздника сразу такого главного, великого. Ну и вообще хочу сказать, что каждое воскресенье для меня это праздник, потому что я встречаюсь с вами, с моими любимыми радиослушателями. Надеюсь, радую вас, радую мамочек, которые ждут своих сыновей из армии. Радую девчонок, которые ждут своих любимых тоже из армии. Ну и, конечно, надеюсь, что радую солдат, которые сейчас служат, которые в дождь, и в холод, и в снег, и в ветер несут свою службу и отдают долг нашей стране. Горжусь вами, ребята, легкой всем службы. И помните, что дембель неизбежен. Ну и напоминаю вам, что вам нужно срочно заглянуть на страницу русского радио ВКонтакте и страничку дембельского альбома тоже ВКонтакте. Найдите мою красивую фотографию и сразу мне пишите под ней ваши теплые сообщения. Я обязательно их прочитаю. Ну а сейчас любимая музыка на русском радио. А потом снова я и вы.
0: Дембельский альбом на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: прекрасные. Ну, что я вам хочу сказать, это Аня Семенович на волнах Русского радио. Это дембельский альбом. Если вдруг вы еще не определились, как провести выходные, я вам подскажу. Ну, во-первых, послушать меня по радио. И не одну меня послушать. На Русском радио играют ваши любимые песни, ваши любимые шоу идут, ваши любимые ведущие, ну и, конечно, наши любимые слушатели. И вот с одной слушательницей сейчас я поговорю в прямом эфире. Анечка, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как ваше настроение в это воскресенье? Летнее, теплое, прекрасное?
1: Замечательно, жара такая.
0: Жара, вы в каком городе живете?
1: Бердск.
0: Ань, ну расскажите, кто у вас в армии служит сейчас?
1: Мой молодой человек.
0: Вау.
1: Архипов Кирилл Владимирович.
0: Так, Кирилл Владимирович, где же служит Кирилл Владимирович?
1: Пока что он в учебной части ВДВ в Иваново.
0: Ай, в Иваново, да, знакомая войсковая часть. Мы там как-то клип снимали с группой «Блестящие». «Брат мой десантник» песня. Это практически гимн этой войсковой части. Так что там хорошо, хорошая часть. То есть он только прям начал свой путь, можно так сказать, да?
1: Ну да, уже полтора месяца служит.
0: Ну вы уж соскучились.
1: Очень.
0: Ой. Ну тогда говорите ему самые теплые слова, чтобы ему на душе стало тепло и хорошо.
1: Солнышко мое, я тебя очень сильно люблю. У тебя обязательно все получится, что ты хочешь. Удачной тебе службы, я тебя жду.
0: Ой, это так трогательно. Ань, главное ждать, главное дождаться. Я надеюсь, что вы сможете все-таки к нему как-то приехать, может быть, навестить его пару раз. И, конечно, пишите ему, общайтесь и не теряйтесь. Я вам желаю любви, радости и счастья. И вам полагается подарок от Русского радио, от меня лично. Это футболка и кружка с моей фотографией на память о том, что ваша любовь сейчас на небольшое время вас покинула. Но зато как это круто проверит ваши чувства и какой он уже настоящий мужчина. Ушел мальчишка, а вернется настоящий мужчина в ваши руки.
1: Это точно.
0: Готовы?
1: Готова.
0: Ну и надеюсь, серьезным предложением.
1: Я тоже.
0: Вот. Кирилл Владимирович, вы там задумайтесь над предложением. В общем, мужчинам надо, Анечка, все четко, не только намекать, а все четко говорить в лоб, тогда они что-то понимают.
1: Это точно.
0: Ну все, всего вам самого лучшего, до прекрасного настроения и хорошего воскресного дня. До свидания.
1: Вам тоже, до свидания.
2: Дембельский альбом на Русском радио.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на Русском радио.
4: Закачай мобильное приложение Русского радио.

0: Тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
3: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

дорогие, всем еще раз доброе утро. И на волнах летнего русского радио у нас, вообще, если кто не заметил, уже лето. 7 июня уже началось наше заветное лето, которое мы так долго ждали. Настроение летнее, прекрасное, сегодня воскресенье. Я надеюсь, что вы на даче уже просыпаетесь, маринуете шашлыки, готовите салаты овощные, сажаете рассаду и круто проводите время. Ну, а я буду читать ваши сообщения, потому что рассада рассадой, как говорится, а ваши сообщения сообщениями. Поехали. Юля Бабичева из Волгограда нам написала. Хочу передать привет Котельникову Андрею, который сейчас служит России. Золотой, мы тебя очень ждем. И привет всем ребятам, кто сейчас далеко от нас.

0: нас и защищает нашу родину. Мы вас любим и ждем домой. А Заяна Нимгирова из Элисты, Калмыкия, передает привет своему двоюродному брату Диме. Он сейчас служит, пусть у него все будет хорошо. А у него точно, Заяна, будет все хорошо, особенно если он слушает русское радио. Надежда Павлова из Каменска-Шахтинского передает привет своему братику Ванечке. Он сейчас на срочной службе. Мы ждем его скорее домой и очень любим. Служит он чуть больше месяца. Всем хорошего дня. А Светлана Маргун нам написала такое письмо. Анечка, передай привет, пожалуйста, моему племешу Липатову Андрею в город Свободный. 4 июня у него был дембель. Очень гордимся тобой, родной наш. Ну вот, кто-то уже вернулся. Год пролетает очень быстро. Служба сейчас быстрая, но очень полезная. Привет своему сыну Илье Пономаренко, который служит в Калининградской области. Шлет мама Антонина Пономаренко из Ульяновска. Осталось служить месяц. Считаю денечки. Люблю, очень скучаю и очень жду домой. А Надежда Кузнецова из города Талгар передает привет всем из Казахстана. Никого не жду, никто не служит, но хочу пожелать всем, кто сейчас там, сил, терпения, здоровья и боевого духа. Удачи вам, ребята и девчата. Ой, Надежда, прекрасное такое боевое сообщение. Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто пишет, поддерживает наших ребят, ну и, конечно, тем, кто их ждет, набраться терпения и обязательно дождаться.
1: Дембельский альбом на русском радио.

0: мои дорогие, вот сижу я в студии, в окошко вижу, какая прекрасная сегодня солнечная погода. Всем вам желаю отличного настроения, тепла, радости не только на улице, но и, конечно же, в душе. Ну и перехожу к вашим сообщениям. Анечка и Русское радио, передайте, пожалуйста, привет моему двоюродному брату Сергею Чугунову. Ему осталось служить 44 дня. Это нам написала Галина Мезенцева из Иркутска. И привет всем, кто служил или служит. Мы вас ценим и любим. Так держать. От Ковальчука Виталия из Ростова-на-Дону летит привет в 247-й полк ВДВ, город Ставрополь. Привет всем, кто там служил. Никто, кроме нас. Ну, ВДВ, конечно. Никто, кроме вас. Это уж точно. Привет всем, кто служил в войсковой части 48-856, взвод охраны. И передает нам его Леонид Гордеев из Великого Новгорода. И горячий привет всем, кто сейчас служит России. Сулейман Назаров передает привет всем, кто сейчас служит и защищает Россию. Анна красавица, выглядит как солнышко. Спасибо за дембельский альбом. Ой, Сулейман, спасибо вам огромное за такие теплые слова. Это так бесценно. Анечка, передаем привет нашему любимому солдату и защитнику Репнину Дмитрию, который служит в Тверской области. Это нам написала Юлия Репнина из Саратовской области. Желаем ему здоровья, хороших командиров и надежных и верных товарищей. А вот Марина Калугина из Астрахани шлет привет любимому солдату Сергею Мирошниченко. Служит по контракту. Очень за него волнуюсь. Очень люблю и очень сильно жду домой. И я уверена, Мариночка, что ваш солдат к вам скоро вернется. Также летит привет всем ребятам, кто служил в войсковой части 3694 Балабанова от Старостина Тимофея из Симферополя. Спасибо большое, Русское радио, дембельский альбом, что даете возможность передать приветы сослуживцам. Мои дорогие, это для нас честь, что вы пишете такие теплые сообщения и что цените нашу программу. И я хочу вам напомнить, что если вдруг вы потеряли ваших сослуживцев, то мы вам в этом тоже поможем. Пишите нам имена, фамилии, не знаю, позывные, и мы обязательно объявим на всю страну о пропаже, и пропажа обязательно найдется. Ну а сейчас музыка на Русском радио.
1: Дембельский альбом на Русском радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Воскресенье – это день самый долгожданный.
1: Потому что на посту Семенович Анна. Дембельский альбом. Каждое воскресенье. Сани Семенович.
2: Мои дорогие, мои прекрасные, с воскресным добрым утром, а воскресное утро других не бывает только добрым, если вы вместе с дембельским альбомом и любимой музыкой на русском радио. Ну, вот быстро пролетает программа, и она уже подходит к финишу, но ничего страшного, ровно через неделю мы с вами услышимся опять. Сейчас еще парочку сообщений ваших, у меня прям их так сегодня много на компьютере. Мои дорогие, если вдруг вы не услышали свое сообщение, не переживайте, я обязательно прочитаю его в другой программе. Они у меня хранятся на компьютере и никуда не теряются. Я за ними слежу. Анна, в очередной раз приятно вас слышать в выходной день. Спасибо вам, что вы есть. И огромный привет всем, кто сейчас служит. Это нам пишет Людмила Павленко из Кирова. А Дмитрий Владимирович из Санкт-Петербурга. Наталья Ретинская из Рязани. Анастасия Богата из Майкопа. Инга Носова и Анастасия Годунова передают привет всем, кто сейчас служит России. Всем слушателям русского радио самых лучших впечатлений, хороших новостей, позитива и прекрасных выходных. Ой, спасибо вам большое, да, и вам того же. Армия для страны щит и меч. Армия России – великая армия. Огромный привет Ане Семенович, ведущей дембельского альбома. И спасибо, Аня, за то, что передаешь приветы, ребят. И это наш Николай Узун. Ну что, мои дорогие, я вам хочу сказать, что погода чудесная, воскресенье великолепно, поэтому всем отличного настроения, добра, тепла и любви. И помните, надо чаще улыбаться, и тогда жизнь вам будет улыбаться в ответ. Очень вас люблю, жду вас ровно через неделю на волнах русского радио, оставляю вас с вашей любимой музыкой и целую вас, все воздушные поцелуйчики для вас. Ваша Аня Семенович. До скорого!
0: Роднее и ближе станет дом, когда есть дембельский альбом.

0: «Русское радио Ростов». Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на «Русском радио».
2: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 83 копейки и составляет 73 рубля 47 копеек. Курс евро также снизился на 71 копейку и составляет 85 рублей 56 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
10: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
11: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь. Мы сделали это нормой.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: Считать баранов от бессонницы? Не помогает. Считаю, гружу, везу на рынок, продаю и до утра мучаюсь. А не продешевил ли я?
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Русское радио в твоем мобильном.
16: Русское радио.
15: В любое время. В любом месте. Вместе.
17: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Позвони мне.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Вступил в силу закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих. Это коснется контрактников, сотрудников Росгвардии МВД, добровольцев и гражданских служащих, которые находятся в зоне СВО. Проводить геномную регистрацию будут органы военного управления. Полученная информация будет храниться, пока человеку не исполнится 100 лет. При увольнении со службы или исключении из добровольческих формирований данные могут уничтожить по заявлению. В Российском Союзе туриндустрии исключили негативное влияние нехватки бензина в Крыму на туристический поток. В беседе с ТАСС объяснили, что проблемы с топливом на полуострове были и раньше, но не имели такого яркого освещения, оперативно решались. В нынешнем году турпоток уже вырос на 7,5%. На этой неделе в Крыму и Севастополе ввели ограничения на продажу бензина, отпускают не больше 20 литров на машину, хотя горючее есть не на всех заправках. Рособорнадзор ответил на сообщения граждан об ошибках в заданиях ЕГЭ по литературе и русскому языку. Обращение передали Федеральному институту педагогических измерений, который в том числе проверяет работу участников. В ведомстве отметили, что некоторые опечатки не влияют на выполнение заданий. Добавили, что в случае проблем будут учитывать интересы выпускников. Основной период ЕГЭ стартовал на этой неделе. Завтра будет экзамен по математике. Российские футбольные клубы не выступят в Еврокубках в предстоящем сезоне. В документах УЕФА говорится, что причина та же – отстранение от международных соревнований. По итогам минувшего сезона Россия заняла 28 место в таблице коэффициентов УЕФА и могла делегировать для участия в Еврокубках 4 клуба. На этом пока все. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. Крутую по-русски.
2: Ух, сегодня в день сказки. В некотором царстве, в крутом государстве случилась беда. Закончились шутки. Но однажды там появились знатные балагуры Андрей Макеев и Миша Набоков, которые раскопали колодец бесконечного смеха. Отведал один из жителей юмористической водицы и тут же произнес: «Почему облака не ходят в спортзал? Они и так легкие». И стало всем весело и радостно. На этом сказке конец, а утреннему шоу «Вкрутую по-русски» начало!
3: Ура! Доброе утро! И как в настоящей сказке, у нас обязательно будет красавица Лена Журавлева в рубрике «Лена жарит». И пожарит что-то.
2: Единственная не спящая из всех красавиц.
3: Но я не знаю, сейчас
2: в данный момент.
3: Вот сейчас пока еще спит.
2: Пока еще спящая, да?
3: Но я думаю, что через...
2: Кто же разбудит ее и каким способом? Узнаем,
3: Миша, ну как?
2: Не будем.
3: Ну как?
2: Не, ну не будем раскрывать.
3: Наш стандартный с тобой способ будить Лену Журавлеву. Ладно, Лена придет в рубрике «Лена жарит», мы ее услышим. Игра накрутили по полной. Будет крутые песни, мы с вами слушаем. Я вам расскажу про то, что врачи обнаружили способ, как победить головную боль с помощью любимого нашего фастфуда. Вот так. Вот такая у меня история будет.
2: Слушай, ну как что-то.
3: Это как что-то
2: пока.
3: Из сказки.
2: Что-то сказочное, да. Ну а перед этим наша традиционная зарядочка. Почему уже пора бегать по утрам и заниматься спортом прямо на улице, расскажет Зиверт с песней «В городе лето».

находишься как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Врачи обнаружили неожиданно эффективный способ борьбы с мигренью.
2: А ну-ка.
1: Я последний раз слово «мигрень»
2: слышал в 19 веке где-то, да?
1: Где-то в 19, да, вот тогда я последний раз слышал в 19 веке, я когда жил в те времена еще.
2: Ну, а мы не сомневаемся.
1: Ходил на бал.
2: Судя по твоей фотографии, ты там точно жил,
1: Да. Вот мигрень. И вот, значит, учитывая, что мы про нее уже забыли, нам врачи напомнили.
2: Так.
1: И как с ней бороться? Головную боль способна устранить кола и картошка фри. Но все как в 19 веке.
2: В принципе, да.
1: В коле содержится до 80 миллиграммов кофеина, потому что он сужает сосуды головного мозга. А в картошке много соли, это электролит.
2: Так.
1: И быстрые углеводы, которые быстро поднимают глюкозу и подавляют приступ. То есть, я так понимаю, что это можно даже выписывать в рецептах.
2: Теперь такие будут рецепты,
1: У тебя заболела голова, ты вызываешь скорую.
2: Да.
1: Может быть, даже у тебя там простуда какая-то, ты вызываешь скорую, приезжает врач, и тебе... Так, значит, вам рецепт, и пишешь, и смотришь, а там написано 2 бургера, кола, пожалуйста, там...
2: 3 раза в день.
1: Натощак желательно. Поэтому люди, которые сидят в ресторанах общественного питания, это не обжоры.
2: Это больные.
1: Это больные люди. Да. Больные люди. И они там лечатся.
2: Да.
1: А люди, которые обслуживают, это люди, сотрудники здравоохранения. Да. Люди в белых халатах.
2: Да, они, кстати, там в белом. А если у тебя грипп, то прописывают грибочки. Малосоленые.
1: Маленькие.
2: Слабосоленые.
1: Тоже можно, даже неплохо. Поэтому лечимся.
2: Да, кстати, я недавно перенес, шутки шутками, сложнейшую операцию.
1: Какие шутки? Здесь не было шуток никаких.
2: Абсолютно. Я говорю, без шуток. Сложнейшую операцию я перенес на кухне по пересадке бургера в мою котлету.
0: Крутую по-русски. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
5: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: А сегодня у нас день июньского жука.
2: Ну, наконец-то!
1: Вот такой праздник.
2: Дождались.
1: Нам так нравится там, где будут июньские
2: где
1: жуки.
2: Июньские жуки.
1: Жуки, где поле, трава, хорошо, слушай, можно гулять, красиво.
2: Жуки, это что-то по-французски, что-то такое, знаешь?
1: Ну, наверное. Может быть, даже как-то переводится.
2: Что-то романтичное.
1: С французского языка переводится как вкусное блюдо.
2: Жуки.
1: Жуки.
2: Будешь жуки.
1: Или дорогая.
2: Будешь жуки.
1: Жуки,
2: да.
1: Дорогая.
2: Слушай, я, знаешь, что вспомнил, снимал квартиру, когда в Москве. Там был один минус, это тараканы, к сожалению. Но был очень важный плюс, это очень много журналов. В уборной.
1: Так.
2: И я помню, вот сижу однажды, как бы думаю о вечном. Вижу таракана, беру какой-то журнал, его. И это было впервые в истории таракан, первый в истории, который оказался на обложке Forbes. Он даже так немножко, знаешь, улыбнулся. Так.
1: И в костюме.
2: Чуть-чуть, да.
1: В костюме в таком, знаешь, что четко попал прям.
2: И с тростью.
1: Слушай, ну, а потом ты победил-то остальных тараканов? Или
2: слушай,
1: так...
2: я даже его не победил.
1: Да?
2: Он сошел с обложки, что называется, и пошел, и пошел дальше.
1: Ну, вот так у нас все и заканчивается.
2: Вот так бывает обычно.
1: Вся наша, я скажу, даже вся наша борьба с насекомыми. То есть ты думаешь, что ты их одолел?
2: А на самом деле они тебя.
1: Сейчас. На самом деле у них такой хитрый план, что ты думаешь, как же с этим справиться. Вот сегодня мы с вами будем решать вот эти вопросы, как с ними справляться, вот с этими ползучими, вот этими гадами, не побоюсь этого слова. История вашей вражды с насекомыми, у нас сегодня будет такая тема. Пишите, пожалуйста, ваши истории в наших соцсетях, в комментариях под постом с темы дня, а также в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7.
0: Крутую на русском радио. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. Разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
4: Есть просто карта.

0: новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять замлится.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много тревог.

0: Кулинарит утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: Надеюсь, что наша история сегодняшней игры накрутили по полной.
2: Не будет год спустя потом. Да.
1: Закончится именно выигрышем нашего участника.
2: Позитивно, да?
1: И потом, год спустя, еще человек будет вспоминать, что вот, я звонил.
2: Да. А не ждать нас где-нибудь.
1: Будет ездить с крутой авторамкой.
2: С авторамкой.
1: С крутой авторамкой, с логотипом русского радио. Будет спрашивать, а где ты это выиграл? А вот накрутили по полной, в игру позвонил, и вот выиграл.
2: А как? А вот буквально через несколько минут вы узнаете, как это
1: происходит. Да. А лучше позвоните.
2: Да.
1: 8495-995-105,7. Ждем вас.
0: Вкрутую по-русски.
3: Если хочешь танцевать,

0: Давайте разбираться.
1: И эту песню Артур Пирожков только что пел для Анны, которая позвонила нам в игру «Накрутили по полной». Анна, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Нам бояться ни к чему. Правильно.
3: И
1: же?
3: Не к лицу.
1: И не к лицу. Все получится, само собой. Все у вас получится, Анна. Вы на это настроены, я надеюсь.
2: Да, конечно.
3: А чтобы прям совсем получилось, Анна, давайте, может быть, для начала обнимемся так покрепче. Как
1: Миша,
3: говорится.
1: Как всегда, ручки свои вот эти вот шаловливые.
2: Да, обнимаю вас. Анна,
3: слишком сильно.
1: Спасибо большое, Анна. Миша, приятно. У нас крутая авторамка с логотипом Русского радио для вас приготовлена. А еще параллельно с этим у нас есть три вопроса, вернее, скажем, три факта для вас.
3: Да.
1: И вам надо понять, где правда. Вам нужно назвать, какой из трех фактов
3: ну,
1: правдивый.
3: Просто цифру назвать, на самом деле. 1, 2 или 3, Анна, и все. Тут буквально.
2: Хорошо.
1: Готовы?
3: Ну, все.
1: Запускаем, запускаем нашего льва, у которого вопросы.
3: Собственно, все вопросы в пасть у льва, но он ручной.
1: Но Миша, как всегда, ответственный человек за пасть льва,
3: так,
1: он сейчас достанет.
3: Пожалуйста, варежки выдайте ведущему.
1: И...
3: Аллей! Запускайте! Дай сюда, животное! Дай сюда!
1: На, Миш, все. Фу,
3: вечно все. Эта борьба, эта битва
1: может
3: за
1: быть,
3: вопросы.
1: Сменим уже.
3: Слушай, может быть, не нужен он нам этот лев?
1: Не знаю, это для эффекта сказали, так красиво.
3: Сказали обязательно.
1: Будем с ним работать.
3: А, Анна, вам понравилось это шоу?
2: Очень.
3: Ну все, значит, оставляем.
1: Очень красиво.
3: Было красиво, сказала Анна. Все. Так, в день июньского жука мы вам... нажжали факты про разных насекомых, конечно же. Итак, факт номер один. У всех насекомых обязательно есть крылья. Просто у некоторых они очень маленькие. Факт номер два. Некоторые муравьи разводят своих животных. Эдакий домашний скот. Факт номер три. Пчелы никогда не спят, потому что должны постоянно работать.
1: Анна, вот в одном варианте только правда. В каком?
2: Даже не знаю. Может быть, третий вариант.
3: Так, пчелы никогда не спят. Вы когда-нибудь следили за пчелами? Смотрели в ночное время?
2: Нет, ночью я обычно сплю.
1: Ну вот, видите?
3: Так.
1: То есть, значит, вы...
2: А пчелы, наверное, не спят.
1: Вообще не спят никогда?
3: Никогда?
1: Вообще есть какие-то, как по-вашему, живые существа, которые могут вообще никогда не спать?
3: Нет, кстати, я недавно видел пчелу, она с огромными глазами летела красными. Ну, скорее всего, она не спала.
1: Она в метро была, да, в этот момент?
3: Да, на работу летела.
1: Не спала,
3: да.
1: Ну, 3 часа там поспала.
3: В метро спала.
1: Она в улей летела как раз свой.
3: Да.
2: А первый вариант какой?
3: У всех насекомых обязательно есть крылья. Абсолютно у всех насекомых есть крылья. Вот такой вот был.
1: Просто у некоторых они очень маленькие.
3: Маленькусенькие такие прям вообще.
1: Второй вариант. Давайте я еще раз напомню. Некоторые муравьи разводят своих животных эдакий домашний скот.
3: Да, вы не замечали, что муравьи, они кого-то там пасут иногда?
1: У них пастбище там.
3: Да, они таким...
1: Барашки.
3: С некоторых цветов.
2: Нет, не замечала. Вот запутали меня окончательно.
1: Но
2: ну, давайте на первом остановимся все-таки.
1: На первом
3: все-таки
1: варианте,
3: на первом,
1: что у всех
3: нравится,
1: насекомых
3: да?
1: обязательно есть крылья, просто у некоторых они очень маленькие. Даже у муравьев, по-вашему, есть крылья,
3: не,
1: да?
3: Ну крылатые есть муравьи, а вот, допустим, у жука...
2: Вот опять вернусь к муравьям.
1: Ну так что?
2: Я даже не знаю.
1: Все, давайте, сейчас как скажете, так и будет. Первый, второй или третий вариант. И это вариант...
3: Что вам ближе?
1: И это вариант
3: номер...
2: Давайте номер два.
1: Некоторые муравьи разводят своих животных эдакий домашний скот. Да,
3: ну,
1: некоторые
3: же.
1: Виды муравьев буквально выращивают тлю.
3: Ну, у них же тля там, да.
1: Защищают ее от врагов и даже переносят на лучшие растения. Взамен получают сладкую жидкость, которую выделяет тля.
3: Они, ну, там, быть, они даже... там вот так...
1: Или стригут эту тлю, чтобы потом...
3: Шерсть продают.
1: Шерсть, и потом зимой, чтобы не мерзнуть муравьи в шубе.
3: И потом на Люблино продают это все.
1: Да, Анна, мы вас поздравляем. Ура!
2: Спасибо, ура!
1: Получаете крутую авторамку с логотипом Русского радио. У нас все получилось.
3: И еще несколько муравейников вам в подарок. Посмотрите, там около дома совсем.
1: Пожалуйста,
3: скоро,
1: да, тоже. Тоже
3: от,
1: они...
3: от нас.
2: Хорошо, понаблюдаем за муравьями.
3: В дар берите.
1: Дар, пожалуйста.
0: Накрутили по полной. На Русском радио. Или

0: те раз. Вот те два. Макеев, Набоков. В крутую. По-русски.
1: Ну вот не знаю по поводу дубликата, а вот след от тапка может везде остаться. Тем более у нас сегодня такая тема.
2: Это святое вообще.
1: Да, история вашей вражды с насекомыми. Причем как она закончилась.
2: И чем? С каким счетом?
1: Интересно даже в чью пользу это заканчивалось. Ну давай вот от Елены прочитай сообщение для начала. Был такой диалог с мамой. Почему на стене след от тапка? Таракан убивала. Почему на плите царапина? Таракан убивала. Почему на шторе петля оборвана? Ты все еще не догадываешься? Если что, нет, это не столько тараканов. Это я за одним гонялась. Мне кажется, знаешь, в этом случае тараканы помогают магазинам ремонта.
2: Бытовой техники.
1: Они у них на службе, чтобы...
2: Это агенты.
1: Выручка побольше была какая-то, то они вот работают, и потом все переломал, и потом
2: уже... У них контракт.
1: Они такие получают, как их называется, отступные.
2: Отступные, да.
1: Лидия сообщает по поводу того, как она борется с насекомыми. Пылесосом.
2: Ничего себе.
1: Я очень просто снимаю щетку и трубка их туда затягивает их очень легко. Ну, конечно, в доме ни одного насекомого. Зато если послушать пылесос...
2: Да, прислушаться, что там внутри, да?
1: Там улей такой. Ну, или как это, знаешь, как такая тюрьма для насекомых.
2: Новый заходит туда.
3: Ну, здорово.
1: Таракан такой заходит.
3: Здрасте, здорово, заходи, вечер в хату.
0: Крутую на русском радио.
4: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
4: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
4: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
5: Антоновка по-русски.
4: Не кислые шутки.
0: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
6: 12+.

0: Русское радио.
1: Потому что без тебя остановится земля, и на самом важном прервется связь.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет – купается, кто не хочет – то в проруби сидит, а? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: А кто это за бабочка к нам прилетела? Такая
3: с крыльями.
2: Да.
3: Лена Журавлева с какого-то корпоратива.
2: Лена, какого-то карнавала.
1: Вы сейчас скажете, что я бабочка-капустница.
3: Ну, наверное.
2: Но кто же виноват, хочется добавить.
1: Я сегодня расскажу, кстати, о том, что вам очень-очень нравится, ребятки. И Андрюша, и
2: откуда ты знаешь?
3: Тема бабочек будет раскрыта полностью.
1: Очень нравится, да. Ну, то есть вы когда видите, у вас сразу глазки загораются. Ручки за грибушки у вас сразу появляются.
2: Сосиски?
1: Да нет, берите больше. Шведский стол.
3: Это, ну да.
2: Не, ну смотря какой.
1: Ну да, ну какой.
2: Ну они же разные бывают.
1: То есть на какие-то плохие напоминают.
2: Ну, кажется. Бывают скромные какие-то.
3: Ну, бывает четыре ножки, бывает покрытие другое.
1: Ой, ну ладно, ну шведский стол — это когда вот вся поляна накрыта. Выбираешь, что хочешь, на тарелочку.
2: Это скорее больше русский стол. Шведский, он поскромнее.
1: Давайте разберемся, кстати, да.
2: Давайте разберемся.
1: Притом в самой Швеции шведский стол называют иначе. Как, например, русский салат, который существует где угодно, только не в России. Он у нас либо оливье, либо столичный. В Швеции это сморгаборд, то есть бутербродный или закусочный стол.
2: Очень аппетитно звучит.
1: А в Швеции этот самый закусочный стол возник столетия назад, когда о холодильниках и не мечтали, но еду впрок приходилось заготавливать. Рыбу солили, а мясо коптили. И когда вдруг появлялись гости, все это за несколько минут оказывалось на закусочном
2: просто
1: столе.
2: Просто вываливали, да, все.
1: Таковы
2: это?
1: Были традиции шведского гостеприимства.
3: Один вопрос. Какой? Один вопрос. Так зачем в Швеции холодильники, если там и так холодно? Пройдите посевернее и сложите там все свои закуски, пожалуйста.
1: Вильям Похлебкин, это эксперт кулинарный.
3: Вильям Шекспир.
1: Утверждал, что шведский стол – изобретение моряков и рыбаков. Притом не только в Швеции, но и во всем Балтийском регионе. Впрочем, и в России шведский стол существовал давно, еще до революции. Правда, он назывался, знаете как?
2: Как?
1: Буфет.
3: Вот так это и называется по-русски.
1: И вот до революции появилось два ресторана, где была такая буфетная система, то есть ты приходишь и набираешь. Но
2: бесплатно причем.
3: Да.
2: С 17-го года действовал.
1: Да. Ну,
3: с ружьем. Бесплатно.
1: Стоило это всего лишь 1,5 рубля, никаких ограничений. Правда, уже на следующий год эти рестораны закрылись. Слишком много съедали столичные жители. И мировая презентация такого формата произошла лишь в 1939 году в Нью-Йорке на Всемирной выставке. Так что Россия, в смысле шведского стола, стала страной передовой.
3: Самые передовые шведские столы в России.
2: Только
3: согласен.
2: У нас, да.
3: Согласен. Вот на этом мы и закончим. Лена Журавлева, спасибо тебе
1: и
3: большое.
1: Вам спасибо,
2: как всегда, на позитивной точке.
0: Лена жарит на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
2: Это невозможно!
1: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. Сегодня в 17:00 для лиц старше 12 лет.

0: руками в руках.
1: Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
13: Птица счастья была подозрительно синей.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
15: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
16: Русское радио.
15: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
17: Сладкий вкус.

0: радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Заявители на российское гражданство должны будут предоставлять справку о судимости. Такой указ подписал президент. Правило коснется всех иностранцев и лиц без гражданства, которые хотят получить российский паспорт. При наличии судимости справка должна содержать информацию о преступлениях. Срок действия документа не должен превышать 3 месяца. Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект об отказе в гражданстве ВНЖ для иностранцев с неснятой судимостью за любое преступление. В Госдуме предложили расширить возможности пушкинской карты. В частности, могут разрешить покупку билетов на концерты и фестивали отечественных исполнителей. Обращение направили Министерству культуры. Авторы инициативы также заявили, что обладателям карты надо дать право переносить неиспользованные средства на следующий год. Еще могут расширить действие программы на магистрантов и аспирантов. В этом случае возрастные рамки поднимут до 28 лет. Продавцы рассказали о товарах, которые чаще всего подделывают. По данным ТАСС, это автозапчасти, спортивная обувь и одежда, косметика и бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны. Около половины контрафакта продаются на барахолках и рынках, треть нелегальной продукции реализуется через маркетплейсы, а остальное в социальных сетях и одиночных мелких магазинах. Российские ученые объяснили данные о замедлении Земли. Изначально иностранные специалисты заявили, что климатические изменения вызывают таяние ледников, а это, в свою очередь, заставляет нашу планету вращаться медленнее, поскольку водная масса смещается к экватору. В МГУ с таким выводом согласились, но указали на реальные наблюдения. Оказалось, что за 20-летние отрезки Земля ускоряется. Таким образом, долговременное замедление компенсируется краткосрочным ускорением. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио.

0: Кто слушает «Крутую по-русски» в июне, тот знает толк в каламбуре.
1: Миша Набоков.
0: Андрей Макеев.
1: Нажужжал самое начало часа. За вами, дорогие друзья.
0: Нажужжал себе.
1: За вами, дорогие друзья, продолжение. У нас сегодня история вашей вражды с насекомыми.
0: Ох, это триллер.
1: Как вы боролись с комарами, с жуками, с муравьями.
0: И что же в итоге-то? В итоге, да.
1: Мне кажется, эта борьба всегда в одни какие-то ворота, если можно так сказать.
0: В одни лапки.
1: Мы всегда проигрываем эту борьбу, но тем не менее мы все время стремимся...
0: Что-то общее с футболом есть, мне кажется.
1: Я думаю, да. И футбол тоже можно здесь приплюсовать каким-то образом. История вашей вражды с насекомыми пишите 8-916-003-105-7. Ждем ваши сообщения в наших соцсетях. Вы можете написать нам непосредственно в Максе или во ВКонтакте зайдите посмотреть наши прекрасные лица и под ними напишите.
0: Либо можете даже сфотографировать эту борьбу прямо сейчас.
1: Да, или с кем конкретно вы боретесь.
0: Кто-то выполз, если вот вы видите этого друга.
1: И вы боитесь этого друга, то вы можете просто его сфотографировать.
0: Да,
1: хотя
0: и таким образом побороться.
1: Хотя бы так. У нас в этом часе будет рубрика «Крутонянь».
0: Ну, наконец-то.
1: В середине часа я вам буду говорить о том, что делать, если ребенок боится насекомых. Сразу такую затравочку вам, чтобы дождали середину часа. Подождать середину часа вам поможет много крутых песен.
0: И
1: до середины часа, да. И до середины часа, и после середины часа. Много крутых
0: песен. Перед.
1: И перед, и после. Нет, да. Перед, Миша, сейчас за тобой. Что у нас будет перед?
0: Так, перед за мной. Я совсем
1: перед
0: скоро... как бы это ни звучало. Я скоро расскажу вообще, насколько круто носить очки.
1: О!
0: Так, Андрей, ну что ты за хорохорь? Распетушился сидит он. Андрей, я сказал, насколько круто. Я не сказал, что это круто.

0: «Утро по-русски». Вкрутую.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. И прямо сейчас вам еще больше понравится жить после таких новостей. Люди в очках умнее и быстрее делают карьеру. Это доказали ученые.
2: Здраво. Здраво.
1: Я что-то не вижу, глядя на Андрея.
2: Потому что ты без очков.
1: А,
2: поэтому ты не видишь.
1: Да? Исследование показало генетическую связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Также они исторически ассоциируются с интеллектом, учебой и серьезной работой, поэтому создают выгодное первое впечатление. То есть психологи уверены, что даже очки без диоптрий на собеседовании могут сыграть в плюс. То есть человека автоматически воспринимают как более компетентного и надежного.
2: То есть если даже очков нет, ты можешь из пальцев так кругляшки сделать, да? Букву О из пальцев слепить.
1: Подставить,
2: и на глаза себе вот так вот.
1: Как бинокль, да?
2: Как бинокль, да. Можно. И сидеть так на собеседовании, смотреть себе там, задают вопросы. Какие у вас ожидания в зарплате, например? А ты вот так вот, как бинокль на них смотришь.
1: И ты просто не отвечаешь, а просто сидишь вот так вот и смотришь. И уже хочется взять.
2: Уже компетентный человек, да, сразу. Создается впечатление, да.
1: Слушай, есть такая даже поговорка, я знаю. Не бывает некрасивых женщин, бывают очки с большой диоптрией.
2: Согласен. Вот здесь ты как раз прав. А ты говоришь, что не знаешь про очки ничего. Все ты знаешь, Миша, все ты знаешь.
1: А я в линзах.
0: Вкрутую по-русски. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Реклама на русском.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
5: Нет ничего более сытного, чем овсянка. На моей памяти, никто еще не просил добавки. Все наедались!
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Что слушает страна?
7: И как бы ни старался, никак.
0: Русское радио.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Слушай, как круто получилось, все в мире знают. Андрей Бакей, Миша.
2: А так просто, все продумано.
1: Ты задумал
2: это
1: так?
2: Это все продумано.
1: Браво.
2: Что значит задумано?
1: Браво.
2: Так и есть.
1: Браво.
2: Так
1: и есть. История вашей вражды с насекомыми. Мы тем временем обсуждаем с вами. Вот Марина написала: девушкам не стоит убивать комара. А вдруг этот царь Гвидон прилетел свататься?
2: То есть Марину, видимо, какой-то комар уже укусил. Так,
1: какой-то не такой.
2: Странно, да? Откуда-то прилетел, с какого-то леса, что ей...
1: Это африканский комар.
2: Что ей комары в короне мерещится. Ну, мало ли вдруг, девушки. Ну, можно посоветовать.
1: Слушай, а я знаешь, что представил? Что еще обиднее? Это если прилетел вот этот комар, да, царь Гвидон, а его съела лягушка-царевна.
2: Две сказки вместе.
1: Ну, вообще, все время. И такой облом вообще.
2: Вот так, давайте в реальность вернемся. У нас насекомых вокруг не то, что много, а очень много. Вышли из положения так. В беседке и в двух холлах выходах из дома поставили специальные лампы. Называются они «Уничтожитель насекомых».
1: Как жутко.
2: Пользоваться очень просто и включается пультом дистанционного управления.
1: Угу.
2: То есть пока у них все хорошо.
1: Ну, до поры до времени,
2: как
1: получается?
2: Как только комары научатся нажимать на эти кнопки...
1: И да, менять батарейки.
2: Бегите оттуда, это
1: тут
2: очень...
1: уже ничто не спасет.
0: Крутую по-русски. Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?
3: Иногда я жду тебя, как звезда. Веду тебя.
0: Русское радио.
4: Я сейчас смешной, небритый, пьяный на всех экранах.
0: Только любимое. Только лучшее.
4: Лондон, Париж, голуби вверх, блики крыш.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Сегодня недорого отдохнуть можно только на собственном диване. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: крутую.
1: Так, история вашей вражды с насекомыми. У нас сегодня такая тема. Пишут нам совершенно разные истории, в том числе и борьбы с тараканами.
2: Ну, это классика вообще.
1: Пишет нам, да, что один из борцов с насекомыми купил полтора года назад какие-то ловушки для тараканов. И не сказать, чтобы дешевые, так они на эти ловушки, как работяги после смены, сбегались, как это назвать?
2: В кабаки.
1: За неделю концентрация на кухне удвоилась.
2: То есть, получается, для них это, знаешь, как в ресторане летняя веранда.
1: Да, вот они тут тараканы бежали.
2: Туда.
1: После работы...
2: Ребят, ну что?
1: Уже договаривались, прикинь, а приходят...
2: Поскольку, причем
1: договаривались? А уже нет потом, после этого.
2: Да, закрыли.
1: И такие, эй!
2: Эх, ну ладно. Сергей из Ставрополя написал, в 90-е у нас был огород, и отцу посоветовали бороться с колорадским жуком с помощью стирального порошка.
1: Ничего себе.
2: Неожиданно.
1: Порошок такой стиральный.
2: Приехали они, в общем, на огород, развели порошок в воде, опрыскали, и потом через неделю, что было? Они приезжают и видят, что на кустах картошки нет листьев. А жуки загорают и кайфуют.
1: И свои трусы развесили, полосатые, колорадские.
2: Загорают. Хорошо, чисто.
0: Вкрутую по-русски. Ты мой обед.

0: угол поставлю. Крутонянь. А то на русском радио.
1: А вот что делать, если ребенок боится насекомых, а? Вот как показывают опыты ученых, это нормальная реакция.
2: Ничего, то есть, да?
1: Даже у шестимесячных малышей изображение пауков и всяких подобных, назовем
2: созданий.
1: Так, созданий, так сказать, тварей. Ну, ты лучше подобрал слово, но я уже сказал свое.
2: Молодец.
1: Изображение подобных созданий.
2: Тварей. Теперь я сказал.
1: Вызывает повышенную концентрацию внимания и тревожность.
2: Слушай, ну что там шестимесячный? Я до сих пор, ну как бы,
1: ну это понятно.
2: Побаиваюсь.
1: У тебя
2: если
1: нет травмирующего, у тебя, возможно, есть травмирующий опыт. А какой травмирующий опыт у шестимесячного малыша? Никакого. И все равно он, когда видит
2: все равно страшно,
1: изображение, да,
2: да,
1: он все равно, у него расширяются зрачки, появляется тревожность. Так что это нормально. Тем не менее, опасения, конечно же, и возникают у всех, поэтому знакомство с миром насекомых начинаем аккуратно, в том числе и для Миши сейчас. Этой информации.
2: Я записываю.
1: Для шестимесячных малышей.
2: И для Миши.
1: И для Миш 40-летнего. 40 тебе, да?
2: Да, ну, почти.
1: Почти. Какой ты взрослый
2: 39.
1: Уже. Да. Да, если ребенок боится потрогать божью коровку, не стоит его заставлять. Дескать, смотри, какая маленькая.
2: Ну-ка, я просто представил, потрогай.
1: Ну, она же ничего не сделает.
2: Потрогай,
1: ну,
2: сказала.
1: Ну, что ты боишься?
2: Слушай, а между прочим, божьи коровки, они хищники.
1: Итак, да. Поэтому не надо вот.
2: На и кусь тоже.
1: Не надо заставлять. Страх от этого не исчезнет, а будет сидеть занозы глубоко внутри. Угу. Рекомендуется знакомить юных энтомологов сначала с безопасными насекомыми. Например,
2: скорпионы, змеи.
1: Это не насекомые, Миша.
2: Ну, я просто пример такой привел.
1: Хороший.
2: Безопасность.
1: Безопасные насекомые. Львы, тигры, можно было так сказать.
2: Ну, ты меня понял. Мысль-то ты понял?
1: Нет. Безопасные насекомые, это, например, бабочки. Я про это хотел сказать.
2: Подожди, а ты видел бабочку? Разверни ее, там такой стресс будет у ребенка.
1: Я сейчас расскажу, Миш.
2: Пожалуйста.
1: Не надо раньше времени бежать впереди паровоза. Паровоз — это я, если что.
2: Я понял.
1: Можно это сделать на специальных выставках, где они летают вокруг вас, садятся на руки, их можно погладить. Мы были на такой выставке.
2: Это что за выставка?
1: Я тебя свожу, Миш, если хочешь.
2: Подожди, там... а как бабочку можно погладить?
1: Там реально летают, во-первых, тебе объясняют, как общаться с этими самыми бабочками, с этими существами.
2: Специальный язык.
1: Они на тебя... Ну, можно и так, если ты такой понимаешь. Они на тебя садятся, эти бабочки, ты можешь их взять на руку, можешь, если хочешь, хочешь попробовать погладить, только аккуратно эту бабочку.
2: А если ты эту бабочку заденешь, сразу чек на...
1: Естественно, поэтому
2: 50 тысяч,
1: нужно...
2: это редкие вид бабочки.
1: Да, да, да, поэтому нужно
2: люди
1: быть
2: люди так зарабатывают
1: просто.
2: Да.
1: Сначала страшно, я тебе скажу по поводу вот этой выставки, потом проходит. Я тоже боялся, когда на меня бабочки садились свои вокруг.
2: А что потом, за ощущение-то,
1: а потом уже...
2: А ты голый в этот момент?
1: Да почему здесь голый? Просто, почему здесь сразу голый?
2: Не, ну я просто не понимаю, в чем твой прикол.
1: Но ты везде голый заходишь.
2: Не, ну я просто представил, как, знаешь, какая-то там вот врачебная какая-то тема. То есть ты голый раздеваешь, на тебя садятся бабочки, и ты как-то там массаж какой-то.
1: Нет, ну здесь просто ты находишься на выставке, где летают...
2: Просто тупо на тебя садятся.
1: Просто тупо на тебя садятся, да. И потом ты привыкаешь.
2: Ну, так неинтересно.
1: Ну, как хочешь. Значит, помимо живой встречи помогают книги, мультфильмы, раскраски. Для тебя, Миш, как раз раскраски.
2: Раскраски,
1: ну
2: да,
1: и
2: люблю.
1: Не забываем про общие рекомендации. На улице не трогаем незнакомых насекомых. Сначала знакомимся, потом трогаем.
2: Здравствуйте.
1: Используем средства от комаров. Если вас укусило насекомое, сразу скажите об этом родителям. Если видите пчелу или осу, не машите руками, а лучше уйдите в сторону. Это же не песни, например, Татьяны Куртуковой, да, под которой можно смело махать руками. Правильно
2: да,
1: же?
2: Да, с такими песнями нам и пауки не страшны.
0: Крутонянь на русском радио.

0: песня на русском. Память, прекрати мне
1: спать, виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Обсуждаем с вами историю вашей вражды с насекомыми. Юлия написала: «Я про комаров. Живу в многоквартирном доме на третьем этаже. В одной комнате, значит, Юля, в другой родители. Окна всегда открыты летом, но только у меня по ночам летает комар, который перед сном жужжит над ухом. Я стал использовать вот эту штучку, да, фумигатор, который давал огромное спасение», пишет Юлия. «Но однажды он сломался и не заработал. А заменить его было нечем. Это была самая ужасная ночь, когда эта тварь», пишет Юлия, «летала и искусала полностью ее. И с того момента
2: мстила.
1: Даже помешательство какое-то, даже зимой мерещится Юлечке бедный этот комар, и теперь надо как-то с этим бороться».
2: Слушай, это получается, пока она включала вот эти электронные устройства, он либо засыпал, либо что-то, я не знаю, что с ним происходило.
1: Он впадал в спячку.
2: То есть, по идее, они же должны... И все.
1: Да,
2: а
1: да,
2: получается,
1: да.
2: Он раз, он оживал.
1: Слушай, это был действительно вампир. Он
2: отращивал зубы такие.
1: Саркофагик маленький прятался такой.
2: Причем я знаю, почему. Мне кажется, неспроста вот этот фумигатор сломался. Мне кажется, комар.
1: Это он сломал
2: комар его зубами своими. Раз, и потом...
1: Это единственный комар-профессор.
2: И потом ее зубами такими отомстил. Комары опасные.
1: Слушай, я помню, у меня тоже была одна ночь, которую я никогда не забуду в жизни. В общем... У меня комната моя в детстве была все белое, то есть и потолок, и стены. То есть, если что, комара было бы видно всегда.
2: Как в психушке. Ну, я предположил просто.
1: В хорошем смысле.
2: В хорошем смысле, да.
1: И, в общем, я выключаю...
2: Стены мягкие.
1: Как ты угадал.
2: Да.
1: Слушай, ну, для Воронежа это шик был.
2: Ну, понятно.
1: Это называется стиль шик, если что.
2: Евроремонт.
1: Да.
2: Как в психушке. Ну, и что?
1: Ну, выключаю свет... Начинается, включаю свет, нет нигде.
2: Угу.
1: Выключаю свет, опять включаю свет, нет вообще нигде. И так полночи я промучился, и потом в какой-то момент я включаю свет, а он не успел. И у меня там стол стоял, и он под стол, прикинь, зараза, это под стол подлетало, и там он ныкался от меня, прятался.
2: То есть он соображал, мозги у него
1: он
2: есть.
1: Он думал.
2: Это дрессированный комар, Миш. Ты мог бы с этим комаром ездить
1: номером
2: по России бы ездить.
1: Слушай,
2: дрессированный комар!
1: С братьями Запашными.
2: Да. Слушай, тигра и льва каждый может.
1: Да, а ты попробуй комара надрессируй.
2: Вот так. Выключаем свет. Да. Включаем свет.
1: А следующий номер программы: как комар уничтожает фумигатор. Да.
0: Крутую по-русски. Мобильное приложение Русского радио.
3: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.

0: Реклама на русском.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/RKO или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Июнь, июль, август. Время, когда родители понимают, что учителя говорили об их детях правду. Рекламная служба русского радио 5797799.

0: лучшие.
1: В воскресенье день безделья. Вкрутую по-русски.
2: Андрей Макеев, я Миша Набоков. У нас с вами сегодня тоже лучшие выходные, потому что история вашей вражды с насекомыми. Вот такую тему мы сегодня обсуждали. Олька написала: «Привет, крутыши». В общем, однажды ее укусила оса в верхнюю губу. Ощущение, как по лицу ударили. А потом еще и опухла эта губа. В тот момент она себя почувствовала теми самыми девушками, кто накачивает губы. Пишет: это ужас, больно было. Зато решила никогда уже больше не качать губы в жизни. Потому зато, что уже все есть.
3: Зато потом, как все говорили, как тебе к лицу? А ты где губы накачал?
2: Да, такие? То есть сначала Ольга расстроилась, а потом друзья такие: Оль, как тебе идет? Вообще супер.
3: Дай телефончик.
2: Да. Кто так делает?
3: Классно. Если вдруг у вас, Ольга, и у всех остальных спросят, почему у вас такое настроение классное с утра, вы тоже на всякий случай напоминайте, что вы с 9 до 11 слушаете «Вкрутую по-русски».
2: А я думал, ты скажешь, это все осы.
3: Это все и осы. Естественно, осы. Следующее, получается, мы услышимся в пятницу.
2: Так,
3: запомнил. 12 июня с 9 до 11.
2: Запоминаем, в пятницу.
1: Макеев, Набоков. Вкрутую по-русски. В главном утреннем шоу страны.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 83 копейки и составляет 73 рубля 47 копеек. Курс евро также снизился на 71 копейку и составляет 85 рублей 56 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Реклама на русском.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
9: Фраза «ну, не буду вам мешать» означает, что помогать вам никто и не собирается.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Русское радио. Радио большой страны. Хотели любимых песен? Так слушайте.
12: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
11: Только лучшее. Только любимое.
12: А музыка звучит, и я чувствую любимое.
11: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минпромторги заявили о планах принести на декабрь введение технологического сбора. Изначально планировалось, что правило вступит в силу в сентябре, однако, как заявили в ведомстве, бизнес попросил сдвинуть сроки. Технологический сбор будет взиматься со всей электроники, поступающей на российский рынок, как с импортной, так и с отечественной. По замыслу властей, сначала это коснется готовой электронной аппаратуры, в том числе ноутбуков и смартфонов, а затем электронных компонентов и модулей. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о неготовности страны к статусу члена Евросоюза. После голосования на парламентских выборах он сказал, что в таком случае нет смысла проводить референдум. Местным властям предлагали спросить у людей, стоит ли вступать в ЕС. Ранее в Совете Безопасности России в Госдуме говорили, что интеграция Армении с Евросоюзом означает разрыв республики с Евразийским экономическим союзом и Москвой. Минздрав сообщил об улучшении жилищных условий почти 50 тысяч медиков. Как пишет ТАСС, в прошлом году медицинские работники активно пользовались региональными мерами поддержки. Это, например, дальневосточная арктическая ипотека, приватизация и служебное жилье. Ранее Минздрав рекомендовал регионам разработать новые меры социальной поддержки для молодых специалистов и студентов целевого обучения. Мира Андреева возглавит чемпионскую гонку WTA после победы на Ролан-Гаррос. Кроме этого, в рейтинге женской теннисной ассоциации россиянка поднимется с 8 на 6 место. Обновленный список опубликуют завтра. Накануне в финале открытого чемпионата Франции 19-летняя Андреева обыграла польскую теннисистку Майю Хвалинску. Таким образом, она стала четвертой россиянкой, которой удалось одержать победу на турнире «Большого шлема». На этом пока все. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.

вы знаете, вот лето только началось, а я понял, что люди уже делятся на два типа. Те, кто работает, собственно, и те, кто ищет, где бы искупаться. Да, жара делает свое дело быстро, сразу хочется воды, прохлады. Музыка понятна, ну и куда-нибудь поближе к озеру, реке, морю, фонтану, в конце концов. Ну и ведь в такие дни планы максимально простые. Купаться, лежать на солнышке, слушать любимые треки, делать вид, что никаких забот вообще не существует. Потому что летом иногда для счастья нужен всего один вопрос. Ну что, где сегодня купаемся? Точнее, ответ на этот вопрос. С вами Русское радио. Где-то жаркое, где-то прохладно, освежающая музыка, но самое главное, любимая. Нашим крутышам, шоу «Крутую по-русски», шоу «Выходного дня» большое спасибо. С этого часа у микрофона Макс Орлов. Мы вместе, и нам хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
5: Это невозможно!
4: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. Сегодня в 17.00 для лиц старше 12 лет.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Деньги меня не испортили. Даже не пытались.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
11: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Русское радио. Что слушает страна?

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Только так может петь мод. Шепотом, украдкой о своих чувствах, ну, потому что влюбленность, она почему-то всегда приходит тихо. Не стучится, не предупреждает. Просто однажды ловишь себя на том, что думаешь о человеке слишком-слишком часто. Ну, и все становится каким-то, не знаю, просто ближе. Голос, взгляд, сообщение, даже имя начинает звучать как-то по-другому. Хотя на вид оно просто особенное, обычное, но ты воспринимаешь ее по-особенному. Вообще, влюбленность любит шепот, тихие разговоры, случайные прикосновения, осторожные вот эти вот «ты дома». Поздно-поздно вечером. Ну, потому что самые сильные чувства, повторюсь, очень редко приходят громко. Это мод на волнах русского радио с таким намеком на нас. Песня так и называлась. Вам же, господа, влюбленные, не только я желаю не отпускать руку того человека, кто в вас верит, кто любит, кто смотрит на вас такими горящими глазами. Меня зовут Макс Орлов, это русское радио. Yeah!

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Мам, чешется. Что делать?
5: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В ленте играйте в приложении в «Лентоманию» и получайте карты сюрприза на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов.
8: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках мест и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Ночью не мог уснуть. Под окном орали песни. А я их все знал и подпевал. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

В общем-то, не целится, а просто, даже если стреляет наугад, всегда попадает в сердце. Самое смешное, взрослые люди потом ходят и делают вид, что да, это так, это просто симпатия. Кто влюбился? Я влюбился. Хотя там же стрела не в сердце попала, а, кажется, во всю систему сразу. Это Five Star на волнах Русского радио. Опять же, для тех, кто любит, влюбленный, смотрит вот этими особенными глазами. Такой музыки у нас много. Макс Орлов, это я. Здравствуйте вам. Это Русское радио.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, мои любимые слушатели! С вами Алла Довлатова. Давайте сегодня вспомним выражение «ума палата». Приятно, да, когда так говорят? Сейчас так говорят о неразумном человеке, потому что современное выражение звучит так: «ума палата, да ключ потерян». Или «ума палата, да разума маловато». А раньше смысл был иной. «Ума палата» — так говорили о человеке мудром и образованным. Дело в том, что в прежние времена умели читать и писать даже не все знатные люди. Ум ценился так высоко, а у простого народа он ассоциировался с царскими хоромами и дворцовыми палатами. Ну, то есть тем местом, где можно было получить хоть какое-нибудь образование. В Грановитой палате, кстати, проходили заседания Боярской думы. Значит, там заседали самые умные мужи страны. До нас же это выражение уже дошло с искажением и с иронией. Как раз из-за появления продолжения про потерянный ключ «до разума маловато». Но я точно знаю, что слушатели русского радио самые умные и веселые. Значит, смело говорю вам, что у вас точно ума палата. И ключи от квартиры, где деньги лежат, вы не потеряете. Кстати, еще один афоризм, доставшийся нам уже от классиков. Желаю вам хорошего настроения и до новых встреч в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Да все без... нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
7: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Клайд, 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+. Мечтаете сесть на диету? Найти новую работу? Начать новую жизнь? Специально для вас. Каждую неделю. Понедельник. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: это правда. Синие, белые, красные. Они все такие разные. Одной подавай ехать рассвет смотреть. Другая, наоборот, никуда не хочу ехать. Давайте смотреть дома киношки, сериалы и так далее. Все разные. Но, конечно, всем и каждой хочется любви, чтобы ждали, обнимали, слушали. Иногда понимали без инструкций, дополнительных вопросов. Где-то внутри все равно каждый мечтает, чтобы появился тот самый человек, ради которого она однажды скажет: «Ну ладно, ладно, ладно, ты и только ты мне нужен». Так что да, девчата, вам большой привет. Спасибо, конечно, за красоту, но любить обещаем мы вас сильно и беззаветно. Это от лица мужчин. Меня зовут Макс Орлов. Ловите новинку.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить. Привет, это Жасмин, и вы слушаете мою новую песню «Какое счастье».

0: Реклама на русском.
1: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
10: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.

0: Часкими в руках.
1: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
3: Это невозможно!
2: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. Сегодня в 17.00 для лиц старше 12 лет.
4: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
5: Сижу, пью китайский чай, расслабляюсь. На ум приходят мысли китайских мудрецов. Только вот по-китайски я ничего не понимаю.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио большой страны.
8: Что слушает страна?
9: Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой.
8: Любимая на русском.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Совет Федерации ужесточил правила медосмотра мигрантов при въезде в Россию. Сейчас иностранные рабочие должны за 90 дней пройти медицинское освидетельствование, чтобы врачи могли убедиться в отсутствии опасных инфекционных заболеваний и фактов употребления наркотиков. Согласно новому закону, этот срок сокращается втрое. Еще мигранты будут обязаны ежегодно проходить проверку здоровья, а оплачивать обследование будут самостоятельно либо работодатель. Продажи подержанных автомобилей минувшей весной выросли на четверть. По данным агентства «Автостат», годовой прирост составил 7%. Особенно активно спрос смещался в сторону китайских марок, а вот отечественные машины прибавляли медленнее. Одновременно выросла доля дилерских объявлений. Газета «Известия» пишет, что увеличение складских запасов у крупных продавцов привело к расширению скидочных предложений. В Москве запустили четвертый маршрут речного электротранспорта. Мэр Сергей Собянин заявил, что новый маршрут соединил три района западной части города – Хамовники, Раменки и Дорогомилово. На начальном этапе для пассажиров будут работать две остановки – это новый плавучий причал Лужники и действующий Киевский. Также градоначальник сообщил, что в этом году продлят третий маршрут – Новоспасский ЗИЛ. Там появится новая остановка – Красные холмы. Синоптики заявили о возвращении в Москву 30-градусной жары. В центре ФОБОС заявили, что такие значения ожидаются на предстоящей неделе. Сильных осадков не будет. Лишь в среду, четверг и пятницу возможны локальные непродолжительные дожди и грозы. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности. В начале июня температура в столице отставала от климатической нормы примерно на 1 градус. В середине мая в Москве было аномально жарко, а потом резко похолодало. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Мне кажется, почти любые летние выходные пахнут шашлыком еще до того, как все собрались. Это правда. И все ведь тащат с собой что-то. Кто-то мангал, кто-то надувает матрасы с таким видом, будто готовится к олимпийскому заплыву. Музыка обязательно. Кто-то босиком бегает по газону, кто-то обещает, вот сейчас я быстренько искупаюсь, и пропадает на час, два, три, полдня. Ну и в таких выходных нет ничего сложного. Солнце, вода, свои люди рядом, запах шашлычка, который официально считается ароматом лета. Все это в обязательном порядке должно быть в эти самые летние выходные. Чего, собственно, я вам и желаю. Под звуки музыки русского радио обязательно. Новый музыкальный час. У микрофона Макс Орлов. Как и всегда, любимые песни. Дмитрий Маликов, Слабан Семенович. Все это обязательно будет. Ну и в середине рубрика, которая называется «Слово от Орлова». В общем, делайте громче. Может быть, фончиком будем звучать, а может быть, наоборот, задавать тон. И, в общем-то, все ваше настроение сегодняшнего дня. Так или иначе, мы вместе. И это здорово.

0: «Русское радио Ростов». Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский». 30 лет безупречного вкуса.
6: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ВОС ИЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия. Доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
8: Моя репутация держится исключительно на молчании моих друзей.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
11: Русское радио.
10: Всегда с тобой.
12: Русское радио. Радио большой страны.
13: Что слушает страна? Позвони мне.

Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Самодостаточные женщины, мне кажется, вообще отдельная категория людей. Они, конечно, могут все сами: переехать, собрать мебель, решить проблему, успеть на работу, в спортзал, еще куда-нибудь кому-нибудь дать совет по жизни. Но самое опасное, они искренне привыкли ни на кого не рассчитывать, потому что фраза «давай я помогу» у них автоматически вызывает легкое подозрение. Но, если честно, за всей этой силой обычно скрывается очень простое желание хотя бы иногда перестать быть человеком-оркестром, потому что даже самая независимая женщина иногда мечтает не решать все самой, а просто спокойно быть рядом с тем, кто скажет: «дорогая, я уже все сделал и все решил». Это Слава и Анна Семенович на волнах Русского радио прямо сейчас. Ну что ж, я за вас уже все решил. Просто сядьте, откиньтесь в любимом кресле, расслабьтесь и получайте удовольствие. Это Русское радио. Меня зовут Макс Орлов. Дмитрий Маликов далее.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: Мобильное приложение русского радио.
5: Русское радио.
4: В любое время. В любом месте. Вместе.
6: Реклама на русском.
7: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
8: И тогда... Заперед! На своем видео скидка лед!
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
12: 0+. В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: питон.
1: Потому и не кусает.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: как же ты, а как же мы? Это Нью на волнах Русского радио задает вопросы, ответы на которые можно, наверное, не искать. Ну, просто потому, что он не нужен. Просто поем, просто спрашиваем, просто хорошо. Русское радио, микрофон Макс Орлов. Кого-то из вас прямо сейчас приглашаю в прямой эфир. Да-да-да, прям попасть вот сюда, в эфир, в свой приемничек для того, чтобы, ну, во-первых, пообщаться, а во-вторых, передать привет. Можно сделать прямо сейчас. Так что записывайте и запоминайте. 995-105-7 или с кодом Москвы 8495, соответственно. На очереди рубрика «Слово от Орлова».
1: Новая песня на русском.
2: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
3: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
1: Русское радио.

0: На русском радио. Слово от Орлова.
1: Ай, день какой хороший, день какой прекрасный. Здравствуйте вам, дорогие слушатели радиостанции. Меня зовут Макс Орлов. Ну, здесь по привычке, надеюсь, кто из вас знает, слышит, ждет. 12.30, суббота и воскресенье. Вот такая вот рубрика, которая называется «Слово от Орлова». Вызвался один смельчак, точнее, храбрая женщина Юлечка из Москвы. Дозвонила, сказала: «Я могу, я хочу, я все сделаю». Здравствуйте, Юлечка.
2: Здравствуйте.
1: Судя по тому, что волосы назад, по ветру, как говорится, едете, ну, с дачи, скорее всего, да? Отдохнули как следует. Теперь нужно вернуться вовремя домой. Ну, пока без пробок. 12.30 вроде в Москве еще.

0: Должны быть, люди отдыхают где-то. Успели искупаться, кстати?
1: Я думаю, что все дачники еще пока остались на дачах.
0: Вы знаете, бывалые вообще выезжают во вторник, если уж что-то пошло. Успели где-то искупаться или, может быть, видели, купаются народ, или пока еще где-то как-то прохладно?
1: Нет, пока еще не испытывала судьбу.
0: Но мысли такие закрадываются.
1: Скажите,
0: пожалуйста, так, это какое направление, откуда едете из Москвы? Потому что у меня вопросик будет как раз про подмосковные города сейчас.
1: Еду из Владимирской области в Москву.
0: Ага, область у нас Владимирская. В общем, я нашел город, который часто слышим и в котором ударение ставим не всегда правильно, верно. Это есть такой город, название самопровозглашенной родины Деда Мороза. Великий Устюг. Так вот, он Устюг или Устюг? Как правильно?
1: Слушайте, я думаю, что Устюг.
0: На первый слог, на У.
1: На первый слог, да, но все мы, по-моему, почему-то говорим неправильно.
0: Почему говорите неправильно? Если знаете, как правильно, говорите неправильно.
1: А это дело привычки какое-то, необъяснимое.
0: Ну, в общем, по одной из версий название... Это родина Деда Мороза связана с ее расположением в устье реки Юг, но правильное ударение все равно на первом слоге. У! Не Юг, а Устюг. Вы правильно подумали, но вам вдогонку тогда. Как зовутся жители города Великий Устюг?
1: Я думаю, устюжцы.
0: Как устюжцы?
1: Устюжцы.
0: Устюжцы. Вам большой-большой привет, устюжане. Устюжане. Да, жители города Великий Устюг. Ну, как минимум, вы точно на будущее запомните, что это Устюг, а никак не Устюг. И устюжанам, конечно, всегда мы рады в эфире Русского радио. Ну что, ваш привет заслуженный. Можно, кстати, потом приветы города, которые сейчас разобрали, в том числе в конце. Прошу.
1: Ну, тогда, наверное, начнем с привета устюжанам.
0: Да.
1: Да, также передаю привет своим коллегам, своему супругу и сыну, которые остались на... Для них выходные продолжаются. Ну, собственно, всем хорошего настроения и легкой дороги обратно всем тем, кто будет возвращаться сегодня в дачу.
0: Вы большой молодец. Стратегия у вас в крови, что называется. Вы знаете, как и куда сделать правильный ход. Заранее выехали. Зато дозвонились на Русское радио. Раз. Зато быстрее всех доехали до дома из области. Два. Да и вообще большой молодец. Так что, Юлечка, отличного воскресенья в том числе и прекрасного лета. Счастливо. До свидания. Пока!
2: Слово от Орлова на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Да все без нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
13: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6

0: параметрам.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Если вы потерялись в лесу, не паникуйте. Посмотрите на мох. Зеленый цвет успокаивает. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.

Настоящее лето приходит не по календарю, оно приходит в день, когда вечером не хочется закрывать окно, когда асфальт еще теплый после заката, а дома сидеть становится почти преступлением. И вот ты идешь куда-то без особой цели, город шумит, по-летнему шумит, кто-то смеется во дворе, из машины играет музыка чья-то, и внутри появляется давно забытое чувство, ну, наконец-то, наконец-то лето, да, жарко, да, все резко начали жаловаться на солнце, которое сами же умоляли прийти еще в апреле. Но это ведь не про температуру, согласитесь, это про ощущение, что жизнь снова вышла на улицу. Чего, собственно, я каждому из вас и желаю дышать, полной грудью вдыхать это лето. Меня зовут Макс Орлов, вы слушаете Русское радио, только что про лето и далее про чувства. Согдиана, встречайте.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 83 копейки и составляет 73 рубля 47 копеек. Курс евро также снизился на 71 копейку и составляет 85 рублей 56 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Реклама на русском.
8: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
11: Новости.
12: В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
13: Хотел помириться с тещей и заказать ей красивое платье. Но она, как назло, проснулась, когда я изменил ее рулеткой.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
16: Русское радио.
15: Русское радио. Всегда с тобой.
17: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Военнослужащих обязали проходить геномную регистрацию. Такой закон вступил в силу. Речь идет о контрактниках, сотрудниках Росгвардии, бойцах-добровольцах, гражданских служащих, которые находятся в зоне боевых действий. Собирать данные будут во время службы или работы, в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения. Сведения будут храниться до достижения возраста 100 лет. Геномная информация может быть уничтожена по письменному заявлению после увольнения со службы. В правительстве рассказали о правилах российской полки для маркетплейсов. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил газете «Коммерсант», что при поиске товара по заданным критериям, помимо иностранного товара, выдаче должна быть представлена альтернатива в виде отечественной продукции. Такое условие будет прописано в законе. В обычных магазинах российские товары должны будут иметь определенный объем мест на полках. В Рособорнадзоре заявили о необходимости изменить формат домашних заданий в школах из-за развития искусственного интеллекта. Глава ведомства Анзор Музаев сказал РИА Новости, что при отработке пройденного материала детей надо заинтересовать и замотивировать. Для этого нужно вводить практическую часть задания. По данным Минцифры, около 80% российских школьников регулярно пользуются искусственным интеллектом. Запасные игроки смогут оставаться в раздевалках во время матчей чемпионата мира по футболу. Это связано с жаркой погодой. СМИ пишут, что некоторые сборные уже рассматривают такую возможность. Если главный тренер национальной команды решит выпустить игрока на замену, то ассистент наставника отправится в раздевалку и предложит футболисту разминаться. Чемпионат мира стартует в предстоящий четверг. Матчи пройдут в США, Канаде и Мексике. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском. Макс Орлов.
2: Согласитесь, что каждое лето начинается с ощущения, что нужно успеть прожить маленькую отдельную жизнь. Куда-то обязательно съездить, ночью обязательно посидеть у воды или у костра, хоть раз сорваться куда-то спонтанно, съесть обязательно что-то вредное на улице, обгореть в первый же нормальный солнечный день. Ну, вообще, все это классика. И ведь летом даже взрослые люди начинают вести себя чуть легче. Внезапно появляется какой-то азарт, купаться, кататься, гулять до темноты, искать приключения там, где зимой ты бы просто остался дома сидеть, потому что лето всегда слишком короткое, и внутри есть вот это вот детское. Только бы ничего не пропустить. Ну что ж, с музыкой русского радио вы точно ничего не пропустите, потому что все эмоции здесь. Меня зовут Макс Орлов. Делайте громче, мы начинаем.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
6: Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю.
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
11: 16+.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: Мы с женой решили, бросим все и отправимся путешествовать, пока деньги не кончатся. К вечеру были... дома.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.

вообще лето не любит слово «потом». Оно вообще про другое. Про смех, спонтанность обязательно, музыку. Загар не по плану, красный нос, да. И ощущение, что жизнь сейчас проходит по-настоящему. Так что да, бери от жизни все, пока она сама взяла, да и не передумала. Хочется ехать, езжай, хочется петь, пой. Зовут купаться ночью. Ну, конечно, подумай, но, скорее всего, соглашайся. Вот вам главная мысль и смысл песни «Зиверт» на русском радио «Бери и беги». А еще хватайте свои лучшие шутки, если есть такие, если рождаются в голове и сердце, и знайте, что мы найдем им применение. Да-да, придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru, и знайте, что лучшие шутки обязательно озвучит в эфире Антон Юрьев, наш русский перчик. Авторы обязательно получат от нас в подарок эксклюзив футболку с текстом своей шутки, ну и наши аплодисменты и овации, конечно же. Так что да, придумывайте. Ну и с подробностями всегда можно ознакомиться на нашем сайте. Заходите, смотрите, изучайте. Красочный, красивый. Меня зовут Макс Орлов. Это «Русское радио». Это лето.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Держи ноги в тепле. Старинная корейская пословица, да. О кимчи в холодильнике. Понимаешь, вот это?
3: Это еще Суворов говорил, между прочим.
2: Да, про кимчи.
3: Про носки.
2: Когда переходил из Северной Кореи в Южную.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один. А можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину. Попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте «Знать, любить, гордиться.рф».
5: И тогда... Заперед, нас в МВидео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
10: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
14: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Куда поместится лето? Новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Анна, мужчина весь такой себя взрослый, серьезный, со своими принципами, планами и вечными, меня этим не возьмешь. А потом вдруг появляется она, и вот он теперь сидит, смотрит в телефон, улыбается как-то странно и пытается понять, как эта женщина вообще смогла так спокойно украсть мое сердце. Юрий Киселев на волнах Русского радио прямо сейчас. Полагаю, что это откликается у многих из вас в сердце. Ну, такова любовь, таковы чувства, и если это случилось в вашей жизни, значит, вот оно, почти что счастье.
1: Макс Орлов на Русском радио.
0: А далее

Хочется об этом говорить, рассказывать, кричать, писать, опять же, на весь мир, потому что сердце твое уже ощутило праздник, и этим хочется делиться. Вот следующий музыкальный час для этого, собственно, и существует. Стол заказов, час приветов и поздравлений, поэтому если случилась в вашей жизни та самая встреча, после которой вы поняли, что вот она, вторая половинка нашлась, тогда спешите об этом рассказать, заявить. Ну, а мы все это дело как следует оформим, музыкально в том числе, и вместе с вами порадуемся. Это будет после, а пока, елка, делайте громче.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Грейт Волл Моторс».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: В ленте. Играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов!
6: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
7: Да все без нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: скитом.
1: Потому и не кусают.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умеритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

счастье абсолютное, безбрежное, гладь, если хотите. В этой песне группы «Градусы». Это новинка, кстати говоря, на волнах русского радио. Называется она «На ресницах». Не знаю, как вы, а я лично под нее немножечко мечтал, немножечко плясал и даже немножечко пел, потому что есть что-то такое, что запоминается сразу. Меня зовут Макс Орлов, и слушайте «Русское радио». В следующем часе «100 заказов», час приветов и поздравлений. Все для вас!

0: Реклама на русском.
1: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
2: Это невозможно!
1: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. Сегодня в 17.00 для лиц старше 12 лет.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в «Магните Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» «Коньячный Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
8: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
9: Кукла страны.

0: в руках.
1: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежность. Старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Мы будем летать!
3: Семейный мультфильм «Шевели перьями». Возрастное ограничение 6+.
5: Слышь, ты, дядя, отстань!
3: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Лично у меня в телефоне нет пропущенных вызовов. Только проигнорированные.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. Россия и Украина договорились о механизме обмена справками для граждан. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. В качестве примера она рассказала о случаях, когда родственникам погибших бойцов необходимо получить документы для выплат, а из-за отсутствия дипломатических отношений сделать это невозможно. Ранее Лантратова встретилась со своим украинским коллегой и договорилась продолжить совместное посещение военнопленных. Центробанк продлил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Правила будут действовать до декабря. ЦБ объяснили, что ограничение не коснется иностранных компаний, которые находятся под контролем юридических и физических лиц России. Банки из недружественных государств могут переводить денежные средства в рублях. Для этого они должны использовать корреспондентские счета, открытые в российских банках. Завтра комиссия Минздрава пересмотрит перечень стратегически значимых лекарств. Обсуждение затронет около 200 непатентованных наименований. В состав комиссии входят представители Минпромторга, Минфина, ФАС и Росздравнадзора. Перечень может быть включен препарат из списка жизненно важных, если он приобретается в рамках госзакупок не менее 3 лет. Сейчас в этом перечне свыше 200 позиций. Минпромторги говорили, что в него можно добавить еще больше лекарств. В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мороженое. В организации заявили парламентской газете, что в основе рецепта должны быть молоко или сливки, сливочное масло, сахар, вкусовые добавки и стабилизаторы. Согласно стандарту, ингредиенты должны быть указаны на этикетке. Цвет мороженого должен быть равномерным, определить качество можно и по фактуре. Например, если мороженое из морозилки откалывается, значит это качественный продукт. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Послушала я сейчас про мороженое и вспомнил, что есть такие вот слова, которые сразу нас переносят в то самое время, когда нам хорошо и очень жарко. Мороженое, холодный квас, лимонад, не знаю, купаться, фонтаны. Вот это все означает лето, летние выходные. С чем я вас, конечно же, поздравляю. Это Русское радио. 100 заказов начинается. Меня зовут Макс Орлов. Я к чему все это? Да к тому, что сегодня и повода особо не надо. Да, день рождения, хорошо. Именины, не знаю, переезды, юбилеи, все что угодно. Покупка машины, квартиры, все что угодно. Это, конечно, прекрасно. Но прекрасно то, что за окном сейчас лето, 07, 06. И вот этим хочется делиться. Об этом хочется говорить, рассказывать. Поэтому, да, наши координаты знаете. Напомню, что номер для сообщений не изменился. 8-916-003-105-7. Как писать, знаете. И не забывайте, что сообщения обязательно нужно подписывать. Меня зовут Макс Орлов. Отличного дня. Мы вместе. И это здорово.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.
0: Русское радио.

0: зеркало, ни один фен, в который приходилось петь перед этим самым зеркалом, не пострадали. При репетиции песни «Самый красивый». Артур Пирожков на волнах русского радио. 100 заказов продолжается. Егору Мартьянову из Германии, город Нойульм. Большой-большой привет. Дорогое русское радио, пожалуйста, привет дочери Гельфенбайн Наде. Она сейчас готовится к экзаменам. Поставьте для нее какую-нибудь хорошую песню. Но это мы сделаем, это мы умеем. С Днем Ангела, Викторию, здоровья, благополучия, удачи во всем, а также привет Александру. Классного дня и настроения, пишет Наталья. Еще Олеся Холод из Чехии. Все будет хорошо, не унывайте, скучаю очень. Большой-большой привет всем, кто знает. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь веселое. Веселое будет, от вас жду таких же веселых сообщений. Да, можно и картинки, это 100 заказов, это русское радио. Мы здесь делимся друг с другом летом.
1: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
1: Реклама на русском.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. Сегодня в 17.00 для лиц старше 12 лет.
5: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю!
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
12: 16+.
13: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
14: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
15: Воруем деньги, срываем выпускной и валим отсюда.
14: Семейная комедия «Не одна дома три». Выпускной.
15: Я устрою ей выпускной. Но только такой, что лучше бы его и не было.
14: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
16: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти.

0: Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Три дня делал в квартире генеральную уборку. Плюс, она чистая, минус, в ней нельзя жить. Она пачкается!
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Давай.

Слушайте «Лучшее, любимое» на русском. «Русское радио» для слушателей старше 12 лет. Время приветов и поздравлений.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, друзья мои, спасибо вам за виртуальный обед. Я, можно сказать, перекусил. Да, вижу, что готовить вы умеете. Отдыхать тоже. Тем, кто купается, вы большие молодцы. Сезон для кого-то открыт сегодня, и это здорово. Давайте теперь к конкретике. Дорогое Русское радио, хотим поздравить нашего сыночка Данилку с 19-летием. Здоровья, счастья, успехов, исполнения всех желаний. Мы тебя очень сильно любим. Папа, мама, брат Макарка, Черкесск, семья Никитенко. Подписали сообщение. Так, друзья, семья Штейер, Китовы, Мазымовы и Шуле написали нашу дорогую Анечку Дайн с 45-летием. Поздравляем, ура, ура, ура. Пускай год принесет тебе столько счастья, вдохновения, сколько ты заслуживаешь. Сияй, мечтай и будь по-настоящему счастлива. Ольга из города Волгоград, поселок Царицын. Всем привет. Хочу сказать своей семье, что я люблю мужа Алексея. Он у меня самый лучший. Он еще и папа, и дедушка. Мы, в общем, слушаем все Русские радио. Вас обожаем в том числе. Ну, приятно, приятно, приятно. С днем рождения жену Елизавету. Крепкого здоровья, позитива, счастья. Оставаться такой же классной девчонкой. От мужа Сергея ПГТ промышленная, что в Кузбассе. Сообщение. И еще, дорогое Русское радио, пожалуйста, моему мужу Владимиру. Сообщение из Ростовской области. Он сейчас собирает батут детям. Терпение. Это да. Его еще не только собирать, его еще разбирать нужно умело перед зимой. Потом чистить. В общем, да. Наслаждайтесь. Это все лето.

0: я. Но она.
1: Но вы же поете здесь.
0: Танцует.
1: Но вы же помогаете. Но я же не один это делаю. За кадром, за эфиром. Алексей Воробьев на Русском радио. Всем сумасшедшим. Ша-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мы продолжаем 100 заказов. Дорогое Русское радио, пожалуйста, привет. Я Софья Солянова. Мне 10, я из города Волгоград. Привет, пожалуйста, папе Алексею Николаевичу, маме Ольге Сергеевне. Я вас обожаю. Готово. Дорогое Русское радио, ведущая семья «Холод». Передает привет самый теплый и сердечный привет всем нашим родным, друзьям и знакомым. Здоровья и всего

0: очень сильно любим. Жена Наталья написала. Юлия пишет: любимому мужу Алексею Гришину большой привет. Мы сегодня стали большими. Ночевать будем на даче. Одни, дети дома. Дочурки Настюшки хорошо сдать экзамен по математике. Двойняшкам Алинке, Аленке привет. В общем, ребята, не заезжайте на дачу. Взрослые сегодня в романтике.
1: Как птицу меня в тайной любви ты меня посвящала, и за собой в неизвестность маня, сердце свое

Так, ребята, завтра понедельник, поэтому по барам, если что, то вместе с Анной Асти только исключительно в музыкальном эфире. Это «Стол заказов», мы продолжаем. Напомню, наши координаты, номер для ваших сообщений 8-916-003-105.7. Пишите сообщения, не забывайте подписывать. Ну и, конечно, «Русское радио» ВКонтакте, группа «Русского радио» в «Одноклассниках». Все к вашим услугам. И не только.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, 14.35, понимаю, что почти все здесь абсолютно счастливы, на время не смотрят, не замечают точно, но если что, будет, конечно, вечерний стол заказов, но я бы, честно говоря, не откладывал. Днем это одно, вечером это совсем другое, может быть, вообще будет не до приветов. Так, Вологодчина, привет из деревни Калинина, где сегодня солнце, день деревни, праздник Заговенье, сидим большой дружной семьей, на улице солнышко припекает, на столе... Ах вы, ароматная копченая рыбка, досочные ребрышки, все это под родные разговоры. Что же вы делаете? Привет нашим дорогим Карачевым, Труфановым, Павловым, Кокшаровым. Всем мира добра, уюта в каждом доме. С праздником Калинина. Я даже аппетита вам не буду желать приятного, просто потому что он есть. Точно, абсолютно, этот самый аппетит и приятность. Так, поехали далее. Анастасия Аничкина, семье Аничкиных, супругу Антошке, дочкам Ксении, Анне и Виктории. У вас фамилия прям как мост в Санкт-Петербурге. Прекрасный. Так, Олеся из Санкт-Петербурга. Фамилия Холодила. Ого, у нас сегодня попадался уже холод. Его сейчас и холодило. Что за попадание такое вот так вот разом. Итак, семья Холодила из Санкт-Петербурга от всей души поздравляет Викторию Максимову с днем рождения. Жизнь пускай будет яркой. Исполнение всего заветного. Крепко обнимаем. Поздравляем. Ура! Красивую песню. Ну-с, у кого задушевные разговоры за столом, можно обняться и немножечко попеть. Вот вам в помощь Филипп Киркоров.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, давайте финишная прямая. Дорогое русское радио, пожалуйста, привет летний прекрасный и огромная благодарность врачу с большой буквы Зорину Евгению Александровичу, Даниловой Анне Николаевне. Здоровья и самых высоких достижений. Но это вот прекрасно, когда даже докторам желают здоровья. Ну да, сапожник без сапог, говорят. Поэтому да, доктора, уважаемые коллеги, могу себе позволить сказать, конечно, и за своим здоровьем тоже успевайте смотреть. Моему сыночку, он в Московской области служит, город Кашира. Анур, сынок, люблю тебя безумно. Хорошо тебя отслужить, вернуться домой. Мы тебя любим, ждем. Мама, папа, братья Данияр, Бахтияр и сестренка Камила из Башкортостана. Ну еще любимому Вовке Сафронову большой привет, люблю тебя до Венеры и обратно. Это дальше, чем до Луны. Душа твоя. Кореглашка подписала сообщение. Ну вот, уроки астрономии. Максим Привалов, привет.
2: Здравствуй.
1: А ты вообще помнишь такие уроки астрономии?
2: Были, конечно.
1: Застал?
2: Серьезно? У меня был конфликт. Это как? С учителем астрономии. Меня
1: черти
2: выгонял,
1: давай, ты
2: выгонял меня из класса, я помню.
1: Ну, вот эти были циркули, это все рисовали.
2: Ну, я не настолько старый. Уже все было цифровизовано к тому моменту.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Значит, ты на мой возраст так тихонечко намекнул. Я все помню, циркули все.
2: Видишь, как хорошо. Поэтому мы такие разные, поэтому мы все вместе.
1: Это правда. Максим Привалов здесь, меня же зовут Макс Орлов. Все, прощаюсь с вами. Чао, пока.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Курс валют на «Русском радио».
2: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 83 копейки и составляет 73 рубля 47 копеек. Курс евро также снизился на 71 копейку и составляет 85 рублей 56 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Реклама на русском.
8: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
9: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
10: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ВОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
3: Это невозможно!
2: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. Сегодня в 17.00 для лиц старше 12 лет.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: У меня есть счет в банке, но он не в мою пользу.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио большой страны. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Власти Ленинградской области сообщили о разминировании участка автодороги. Саперы продолжают работать около железнодорожной ветки между Большой Жорой и Лебяжьем. Движение пока перекрыли, организовали альтернативные маршруты. Накануне при подлете к Санкт-Петербургу были уничтожены свыше 140 беспилотников. Власти сообщали о падении обломков в нескольких районах. В результате атаки возник пожар на объекте Минобороны. Из ближайших домов эвакуировали больше 600 человек. В России подготовили единые учебники по русскому языку и литературе для старшеклассников. В Кремле заявили, что их передали в Минпросвещение, проводится экспертиза, пособия внедрят в школах с сентября следующего года, а пока местами будет апробация. Добавили, что продолжается работа над едиными учебниками русского языка и литературы для начальных классов и средней школы. Экономический ущерб от инфекционных заболеваний составил почти 1,5 триллиона рублей. Как пишет Интерфакс со ссылкой на данные Роспотребнадзора, всего в прошлом году зарегистрировали примерно 36 миллионов случаев по 30 заболеваниям. Это на 9% меньше, чем годом ранее. Основная часть финансовых потерь была связана с простудными болезнями. Далее по объему затрат следуют ветрянка и острые кишечные инфекции. Россиянам вернули флаг и гимн в 12 олимпийских видах спорта. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил РИА Новости, что Россия видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета. Ранее наших спортсменов полноценно допустили к турнирам, в том числе по плаванию, спортивно-художественной гимнастике, боксу и спортивной борьбе. Минувший вторник такое же решение приняла Международная федерация фехтования. Россияне смогут участвовать в чемпионате мира в Гонконге в предстоящем июле. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Это добро услышит весь район, но, если честно, мы на это очень рассчитываем, что услышит весь район, как вы громко и с удовольствием слушаете русское радио. Врубайте на полную, все будет хорошо. Воскресенье, 7 июня, заканчивается первая неделя лета. Постойте, вообще, как это может быть? Оно же только, мы же вот только ждали, оно же вот-вот должно было... И уже первая неделя пролетела. Караул, срочно надо во все летние тяжкие пускаться. Купаться, загорать, шашлычить, в гости ездить, на экскурсии ходить. В общем, что-то такое, чтобы почувствовать, что было оно это лето. Иначе не увидите, как будем говорить, ну вот, заканчивается последняя неделя лета. Это, увы, этот момент не за горами, поэтому отдыхайте на всю катушку, на все деньги, так сказать. Русское радио будет, разумеется, с вами, будет поддерживать, в том числе и музыкально. Дальше про Алешеньку. Танюшенька, Татьяна Куртукова на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИ Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама на русском.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Какое у меня хобби? Психиатрия. Не-не-не, я не консультирую. Я сам психую.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
14: Русское радио.
13: Всегда с тобой.
15: Что слушает страна?

На русском радио «Мона» и «Ордан». Очень красивая песня. Чего вот не могу сказать про реку саму. Я, кстати, ну, когда был в Иордании, посетил реку Иордан, тоже такое место, культовое. Вот есть ощущение, что должно быть, ну, не знаю, ну, издалека долго течет река Волга, что-то такое. А привозит тебя маленький такой скромный, ну, не ручеек, но речушка. Это, конечно, обманчивое впечатление, потому что Иордан, на самом деле, 250 километров длиною. И есть места разливы, аж там до 40 метров, говорят. Но так, метра 3-4 в лучшем случае. Вообще, если надумаете посещать, то лучше всего, как ни странно, как раз летом. Потому что там совсем непригодные условия, очень жарко и очень мало туристов. Редкий турист долетит до реки Иордан. Поэтому, ну, как раз вот сейчас думают многие над отпусками. Ну, как вариант, если получится. Если нет, ну, оставайтесь с нами. И в городе хорошо, и на даче прекрасно. И где бы вы ни были, русское радио будет рядом. Поддержим, поможем, настроим, подбодрим. Через пару мгновений новая песня группы «Серебро». Чуть было не сказал Марай Керри, а? Мари Краймбрери, ну, практически. Ани Лорак, «Руки вверх» и многие другие. Это русское радио. Спасибо, что вы с нами.

0: Реклама на русском.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
0: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: по всем параметрам.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Измученный диваном, я выбился из сил. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
10: Все равно.

Новая песня на русском радио, группа «Серебро», «Мало огня». Ну, зумеры, конечно же, не помнят, а вот слушатели поопытнее, конечно, должны помнить, что песня с названием «Мало огня» когда-то из-под пера Максима Фадеева уже выходила. Была эта история, связанная с певицей Линдой, сейчас между ними пробежала, ну, не то что черная кошка, не знаю, кто... Медведь, крокодил, слон. Ну, что-то такое очень масштабное, потому что делят и память делят, и права делят, и наследие делят музыкальное. Печальненько всегда это за этим наблюдать. Ну, что делать? Развод штука такая. Редко когда получается сделать это красиво, достойно, дипломатично. Тем более, когда развод имеется в виду не семейный, да, в данном случае, а творческого тандема. Люди, которые друг другу были явно не чужими. Ну, нельзя наполовину, вот как Ани Лорак нам намекает. Наполовину мой, такое только в песнях бывает.

0: Реклама на русском.
1: От Калининграда до Чукотки, от Северного Урала до Кавказских гор. Наша страна восхищает и вдохновляет. В год единства народов России программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, участвуй сам, расскажи друзьям, а можно и всей семьей. Вместе открывать родные просторы интереснее. С мая по август 2026 года попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Стань частью большого приключения. Победители финалистов ждут уникальные путешествия по России. Знать, любить, гордиться. Твое «Больше, чем путешествие» начинается здесь. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Райский трон.
1: Потому и не кусают.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
0: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Летели недели. На русском радио группа «Сливки». Слушайте, очень актуально как раз появилась эта группа, потому что «Сливки» особенно хороши к клубнике. А сейчас, как мы помним, стартовал ее сезон. Я уже на пробу купил. Ароматная, красивая, дорогая, ну вообще невкусная. Вот бывает такое, представляете? Выбирал ягод как ягодки. Вообще, ну вот нету вкуса. Как будто из картона, ну, пластиковая. Ну, там пару ягод вкусные, остальные нет. Обидно, да ужасно, конечно. Но это жизнь. С людьми то же самое бывает. Думаешь, ну вот точно должен быть хороший человек. Ну вот и выглядит, и все. А нет, оказывается, наоборот. И с другой стороны, правило тоже работает. Что-нибудь такое неказистое, оказывается, ну что, ну кладезь, ну драгоценность. Так что пока не попробуешь, не узнаешь. 15:45 в Москве, это Русское радио. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Всем привет. Дальше у нас группа, название которой явно придумано с голодухи. «Бурито» — мегахит в ближайшие минуты. После него «Нюша», ну и остальные подтянутся. Оставайтесь на русском.

0: Реклама на русском.
1: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
2: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.

0: вражескими в руках.
1: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
3: Слушайте, я вас не знаю, вы меня не знаете. Давайте не будем портить наши идеальные отношения.
4: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: «Русское радио».

0: Радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Россия и Турция полностью решат вопрос с авиасообщением после 16 июня. Для этого авиакомпании должны выполнить требования транспортной безопасности, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Ранее стало известно, что два турецких перевозчика, Air Anka и Tailwind, продавали туроператорам места, несмотря на то, что с конца мая у них не было разрешения на полеты в Россию. При этом места в самолетах были выкуплены на период до конца октября. В результате на турецких курортах застряли тысячи российских туристов. В Москве из-за 30-градусной жары объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 8 по 10 июня. В среду днем по области ожидается до 32 градусов. Ночные температуры тоже будут достаточно высокими. В четверг и пятницу до плюс 20. В МЧС посоветовали надевать головные уборы, пить больше воды и по возможности оставаться в тени. На улицах Москвы восстановили движение после красочного забега. Ограничения сняли на Олимпийском проспекте, на Садовом кольце в районе пересечения с Олимпийским проспектом и на Цветном бульваре. Красочный забег – популярное спортивно-развлекательное мероприятие, в ходе которого участники преодолевают беговую дистанцию, осыпая друг друга разноцветными сухими красками. Оно традиционно привлекает тысячи москвичей и гостей столицы. Ну и последнее. Роскосмос показал астероид 2208 Пушкин по случаю дня рождения поэта. Накануне, 6 июня, корпорация опубликовала видео с пролетом небесного тела. Астероид был обнаружен в августе 1977 года советским астрономом Николаем Черных в Крымской астрофизической обсерватории. Имя Александра Пушкина было присвоено в 1981 году. Свой оборот вокруг Солнца этот астероид совершает примерно за 6 земных лет. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Максим Привалов.
0: Новости. Новости. На русском.

7 июня. Это, оказывается, день сказки, вычитал я. Ну, пусть жизнь тогда будет как сказка. Главная сказка — это не ошибиться, мало ли. К тому же вы читали оригинальные сказки братьев Гримм, да? Или вот, например, какие-нибудь другие такие известные средневековые истории, сюжеты. Там же мрак и ужас. То бабушку съели, то еще что-то такое. В общем, не сказка, а обзор ЧП за неделю. Не меньше. Пусть сегодня у вас будет без ЧП, пусть все будет хорошо и даже лучше. Отличного отдыха, замечательного воскресенья. В ваших приемниках Русское радио. Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Вместе со мной все самые любимые и популярные. Открою час. Трио Иванушки на русском. Привет.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Я веду неправильный образ жизни? Ха! Вот только не надо мне завидовать!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Что слушает страна?
9: Если скоро смоют волны наши замки из песка, что ты первым делом вспомнишь?
0: Русское радио.
10: Ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Дмитрий Маликов, только что на русском радио. Перекресток. Ну, могу вам сказать, что мы тоже на перекрестке своеобразном. Налево пойдешь, направо пойдешь. Либо отдыхать будешь дальше, либо уже мысленно готовиться к понедельнику. Я вам советую не расстраиваться от того, что вот-вот начнется новая неделя. Хочу напомнить, что она будет укороченной. У нас же там пятница праздничная. Поэтому всего 4 дня, к тому же в четверг после обеда уже тоже у всех будет 100% нерабочее настроение. Сильно поэтому не грустите, не расстраивайтесь. Мы всегда регулярно и всегда самое приятное ищем и находим что-то хорошее. А когда находим, ставим для вас в эфире. Поэтому в ближайшие минуты скучать без музыки не будем. Мод на подходе. Владимир Пресняков, Зиверт, Дима Билан и другие не менее любимые артисты. Оставайтесь на русском радио, и все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
6: Мам, чешется. Что делать?
7: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
14: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Женщина бывает не права только в двух случаях. Но в каких? Никто не знает. Рекламная служба Русского радио 5 7 9.

Владимир Пресняков на русском радио. Выше облаков. Ну, в высоту, ввысь, вырасти, конечно, сложно. Есть какие-то экзотические методы, но сильно там ничего не прибавится. А вот в ширину вырасти — это пару пустяков. Пара булок на ночь и эффект стопроцентный. Ну, лето пришло, поэтому давайте. Надо как-то за себя браться. За нас возьмитесь тоже. Будем друг друга поддерживать, подбадривать. Хотя понимаю, как отказаться? Все такое вкусное. Невозможно. К тому же вычитал я, что если человек отказывает себе в любимых лакомствах, то он становится раздражительным, становится агрессивным. Вот да, чуть-чуть похудевшим, но все равно. Ну, тут, конечно, не надо быть ученым. Достаточно просто один раз сесть на какую-нибудь диету, чтобы понять, что да, чуть-чуть, конечно, худеешь, но сразу на людей бросаешься. Не на булки, так на людей. Иногда не знаешь, что лучше. 16:30, время московское, радио русское. Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Всем привет, всем лето. Выходные продолжаются под самую лучшую музыку. Скоро Дима Билан, прямо сейчас на русском. Зиверт.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
0: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
2: Ого, понимаете? Одна чайка.
0: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен, вот этот, ау, и пикируют туда. Не надо чайкам давать слабительное, ты что?
2: Наоборот.
0: А, наоборот, закрепительное. Так они же будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит, ау.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Если в руках женщины сковородка, еще не факт, что сегодня будут котлеты. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

такие разные, но все-таки мы вместе. Валерия на русском радио, мы вместе, посвящая песню нашей огромной стране, всем городам, всем регионам. Привет вам и спасибо, что вы здесь на волне русского радио. Что касается Москвы, у нас лето, причем тропическое лето, потому что и жара, и влажно. В общем, в середине недели должны заколоситься лианы, судя по прогнозам. Я лично, конечно, не против. Пусть выходные будут жаркими, но вот что делать жаркие будни? Работать в адскую жару совсем не хочется и не можется. Впрочем, не всем. Оказывается, повышение температуры влияет на увеличение производительности труда у женщин, читаю я в новостях. Особенно в арифметике и в словесности. При этом мужчины в жару, наоборот, теряют КПД. То есть было большое исследование, добровольцы складывали числа двузначные, составляли слова из случайных букв наборов. В течение там нескольких минут решали логические разные задачи при разных температурах. Оказалось, что женщины показывают лучший результат как раз при высокой температуре, а мужчины, наоборот, при низкой. То есть в жару у представителей сильного пола лучше получаются только логические задачи. Ну, например, как логически можно обосновать свое отсутствие на работе? Вот это хорошо у нас получится, мне кажется. Ладно, выходные, пусть будет жарко, не жалуемся. Жаловаться начнем в понедельник. До него, благо, всего ничего. Пока же у нас заканчивается очередной музыкальный час под бодрые ритмы от Николая Баскова «Туманы» на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 83 копейки и составляет 73 рубля 47 копеек. Курс евро также снизился на 71 копейку и составляет 85 рублей 56 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл». Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
10: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
11: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
12: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
13: Это невозможно!
12: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. Сегодня в 17.00 для лиц старше 12 лет.
14: Когда в аэропорту меня спросили, откуда прибыли, я даже не понял, какие прибыли? Одни убытки!
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Мобильное приложение Русского радио.
17: Русское радио.
16: В любое время. В любом месте. Вместе.
18: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна? Позвони мне.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Сочи. Там в аэропорту в ожидании вылета скопились тысячи туристов. Задерживаются более 80 рейсов. Сбои в расписании связаны с временными ограничениями работы аэропорта, которые за минувшие двое суток вводились не менее 10 раз. С опозданием вылетят самолеты в том числе в Москву, Казань, Екатеринбург, а также в Анталью и Стамбул. В пресс-службе аэровокзала заявили, что пассажиров обеспечили водой и выставили дополнительные места для отдыха и ожидания самолетов. В общественной палате предложили перевести детские сады на 12-часовой рабочий день, чтобы родители спокойно успевали забрать детей из садика после работы. В конце прошлого года президент в ходе прямой линии призвал продлить время работы детских садов. Владимир Путин отметил, что такое решение потребует ввода новых ставок и увеличения числа воспитателей. В России резко выросли продажи телевизоров с большой диагональю экрана. На некоторых площадках спрос на такие устройства увеличился в 2-3 раза, пишет газета «Известия». Аналитики связывают эту тенденцию с распространением высокоскоростного домашнего интернета и популярностью видеосервисов. Дополнительным стимулом стало удорожание походов в кинотеатры. Подписка на онлайн-платформу зачастую обходится дешевле. Кроме этого, телевизоры с большой диагональю все чаще приобретаются как элемент современного интерьера. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса назвали «Войну и мир» главным романом русской литературы. При этом респонденты определили три ключевых признака выдающейся книги. Это мировое признание, влияние на культуру и способность оставаться современной. В пятерку лидеров вошли также герои нашего времени, преступление и наказание, Евгений Онегин и отцы и дети. А в десятку самых значимых произведений попали «Мертвые души», «Капитанская дочка», «Ревизор», «Гроза» и «Братья Карамазовы». На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках ближайший менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: Не очень понятно, это она номер телефона диктует или сразу номер карты. Номер один. Артик и Асти в начале нового музыкального часа здесь, на Русском радио.
1: Максим Привалов. Эй, Привалов Максим.
0: Выходные заканчиваются, а хорошее настроение остается. Ну, по крайней мере, мы сделаем для этого все. Например, устроим вечерний стол заказов. В следующем часе в 18.00 поздравим, оприветим, признаемся. В общем, все дела в 18.00. Стол заказов на русском не пропустите. Покажем музыка, разумеется, любимая. В данном случае еще и лучшая песня недели. Это лидер золотого граммофона Мари Краймбри. Большинство голосов были именно за ее новую свежую работу. Называется она «Давай не ждать», поэтому мы тоже ждать не будем. Безотлагательно слушаем, наслаждаемся.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. Сегодня в 17.00 для лиц старше 12 лет.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
5: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
6: Каждый раз мечтаю начать новую жизнь. И что мешает? Старая.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио.

Прекрасная вещица, практически малахитовая шкатулка от группы Винтаж, Малахит. Ну вот я люблю такие музыкальные истории, да, казалось бы, там, кровь, любовь, розы, морозы, это в каждой второй песне, а тут взяли и Малахит даже срифмовали. Ну круто, молодцы, не боятся сложных задач. Если вы тоже готовы принять наш вызов, тогда дерзайте. Дело в том, что с 1 июня, вот уже практически неделю, аж по 31 августа в эфире Русского радио проходит конкурс под названием «Антоновка по-русски. Некислые шутки». Если вы шутите при любой удобной возможности, делаете это легко, изящно и красиво, ну, давайте сделаем так, чтобы ваши шутки услышала вся страна. Пришлите свою шутку нам, как раз вот этот конкурс, который называется «Антоновка по-русски. Некислые шутки». Если шутка будет достаточно хороша, уместна, остра, тогда она, во-первых, попадет в наш эфир, ее озвучит Антон Юрьев, она будет закрывать какой-нибудь рекламный блок очередной. Кроме этого, автор лучших шуток получит в подарок эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки. По-моему, красиво, по-моему, прикольно. Так сказать, увековечим ваше чувство юмора. Ознакомиться с конкурсом можно на сайте rusradio.ru со всеми условиями, подробностями. Но самое главное, с 1 июня по 31 августа. Давайте, время есть. Творите!

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Что слушает страна?
2: На

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Золотая история. Фабрика «Лёлик».

Джонни на русском радио. Титры. Действительно, титры под Джонни плачут. Такая фактура пропадает, а? Прям бородатый там похититель дамских сердец. Вот так я его вижу в кино. Какой-нибудь сериал такой. Ну, не турецкий, конечно, но с уклоном. Что-нибудь такое. Навел справки. Вроде не снимался он еще в кино. Пишут, что вот в 21-м году принимал участие в озвучке. В озвучке анимационного... My Little Pony он озвучивал. Какого-то Спраута там, оказывается. Ну, в русской версии. Ну что, тоже опыт. Тоже надо с чего-то начинать. Хоть с My Little Pony, почему и нет. А что касается Джонни и кино... Ну, есть уже, конечно, один Джонни в кино, да? Джонни Депп, наверное... Два не разойдутся там, а может разойдутся, посмотрим. Все у него еще, конечно же, впереди. У нас впереди с вами стол заказов. Полчаса будем передавать приветы. Скоро здесь на русском.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Красивым быть легко, только дорого. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.
8: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

Привет, Дмитрий Янко на Русском радио. Венера, Юпитер. Ну, вы замечали, да, что большинство планет нашей Солнечной системы, они мужского рода. Чуть бы не сказал пола. Мужского рода, то есть там Плутон, Нептун, Сатурн, Юпитер. И только две у нас планеты девочки. Это Венера как раз, ну и Земля. Думаю, самая девочковая планета все-таки Венера. Она даже не такая, как все, в смысле своего поведения на орбите. Потому что Венера — единственная планета, которая в нашей системе, которая вращается против часовой стрелки. То есть всепо она против часовой стрелки. Ну вот вообще, чтобы не такая, как все быть. Ну ладно, зато и любим, да? Своя изюминка. Так, у нас 15 минут до старта. Вечерний стол заказов на русском уже скоро. Я пойду начинать изучать первую корреспонденцию. Меня зовут Максим Привалов. Встретимся с вами. Обязательно все прочту. Не уходите.

0: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
5: Это невозможно!
4: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. Сегодня в 17.00 для лиц старше 12 лет.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю.
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
3: 16+.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
12: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
13: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
14: Кукла-страйк.

0: руках.
1: Дорогая теща, телеграмму о вашем приезде получили. В остальном у нас все хорошо.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
4: Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов соединила, не отпустила нас.
3: Русское радио.
4: Потому что без тебя остановится земля, и на самом важном прервется связь.
3: Слушайте лучшее, любимое на русском.
5: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Авторадио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России начнут строже контролировать иностранные инвестиции в значимые секторы экономики. Это прежде всего сфера пользования недрами. Теперь любые сделки в этой области должны получить разрешение правительственной комиссии. Такой закон вступил сегодня в силу. Под особый контроль попадут участки с крупными запасами нефти и газа, а также месторождения золота, меди, урана, никеля и лития. В правительстве заявили о необходимости изменить правила возврата товаров на маркетплейсах. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, это позволит избежать проблем в малом бизнесе. Министр отметил, что возврат качественной продукции приводит к прямым издержкам, в частности, это расходы на логистику. К тому же товар зачастую возвращается уже в другом состоянии. К другим новостям. Россияне стали чаще отдавать детей в частные детские сады. Спрос на коммерческие дошкольные учреждения вырос за год более чем в два раза. Растет интерес и к услугам нянь. Как пишет газета «Известия», им поручают не только присмотреть за ребенком, но и отвезти его в детсад, забрать из него или доставить в секцию или кружок. По словам аналитиков, преимуществом частных детсадов в глазах родителей становится в том числе малочисленность групп, не больше 15 человек, позволяющая обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку. В государственных учреждениях группа, как правило, оказывается вдвое больше. Ну и последнее. В Сочи летом соберут первый в истории урожай бананов в теплицах. Как пишет российская газета, специалисты выращивают почти 20 сортов бананов, как промышленные, так и десертные. Часть из них представляет собой селективные сорта с особыми вкусовыми качествами. Такие плоды плохо переносят длительную транспортировку, поэтому будут продаваться только на местных рынках. Полный цикл формирования и созревания плодов в среднем составляет 3 месяца, так что первый сбор урожая бананов фермер планирует собрать в июле или августе. Развитие событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну не эфир, а мебельный склад какой-то. Сплошные столы. Столы заказов. Вот мы добрались до вечернего. Начинаем прием приветов и поздравлений. Меня зовут Максим Привалов. Это Русское радио. Привет всем. Напоминаем наши контакты. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Отправляя сообщение, потрудитесь, чтобы оно не долетело анонимкой. Потому что вам кажется, что ну мы же давным-давно знакомы. Мы же должны узнать вас по почерку. Увы и ах, не всегда, поэтому ставьте, пожалуйста, подпись. Есть группа Русского радио ВКонтакте, есть наша группа в Одноклассниках, это уже в ход пошли социальные сети. Пожалуйста, заходите, обновляйте. Там прямо наверху в... как называется там? Лента, о! Лента новостей, самая свежая публикация в каждой группе. Про стол заказов. В комментариях можно и нужно высказываться. Время пошло, стол заказов открыт. Давайте, размещайтесь.
0: Стол заказов Русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Отправляемся мы с вами в Воронеж. А почему бы и нет? Вижу сообщение оттуда. Русское радио, привет. Привет любимому мужу. Зовут его Михаил. И детям Александре и Александру Ткачеву. Мой, как он. То есть полная гармония. Значит, очень люблю их. Подпись такая: любящая жена и мама Инна. Привет вашему замечательному семейству и прекрасному городу. Я бывал в Воронеже, очень красиво. Здрасте. Любимой маме Ларисе от сына Тимура получили. Самому лучшему парню, мужчине, мужу на свете Алексею Гришину большой привет от жены Бусинки, от старшей дочки Настюшки и от двойняшек тоже привет. Погода огонь, мы на даче, готовим плов, всем добра и мира. Идеально. Так, Русское радио, здравствуйте. Привет от Александра Ильича всем водителям и кандидатам в водители. Кандидат в водители, это что значит? Вы там экзамены у них принимаете? Ваша школа? Как же это называется? Автошкола так и называется, да. Давно просто закончил, уже забыл, как все это было у меня. Привет мужу Виталику, нашим друзьям Владу и Соньке. Хорошего нам вечера, вкусного шашлычка. Это Наташа там пирует с друзьями. Привет, Максим, привет, Русское радио. Вы самые лучшие. Большой привет родителям. Люблю вас. Дочь Ангелина Акисова, наверное. Может, Акисова. Ну, Акисова пусть будет. Из города Оренбурга. Как зовут родителей, забыла она написать, не знаем. Ирина просто прислала тут, мне вижу, сердечко. Смайлик с сердечком. Спасибо большое. Добрый вечер, родное Русское радио. Пожалуйста, привет мальчикам, сыну Денису и мужу Сергею Группуновым. Саратов. Пришел солнышко. Мы дачним, ну, типа на дачу выехали. Собираем клубнику. В доказательство клубнику прислали. Слушайте, красивая она у вас. Конечно, никто вот собственную клубнику дачную, которую ты ягодка к ягодке, трясся над ней, никто ее не заменит. Никакая там, понимаешь ли, привозная, самая отборная. Приятного аппетита, замечательного отдыха. Стол заказов Русское радио. Продолжим.
0: Стол заказов Русского радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Соберите новую коллекцию игрушек-мадагаскариков. Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
7: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет.
8: Тогда включаю. Let's go,
10: время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
11: Заезжай сегодня.
12: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
15: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
16: Я на тебе женюсь.
15: И от нее уже никуда не деться.
17: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
15: Ночная сказка. С 12 июня. В 11:00 «Домашний. Главный женский». 16+.
18: Кошелек, как луковица. Открыл и заплакал.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Русское радио. Что слушает страна? Бизнес.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Село Верхний Мамон. Звучит мощно. Там тоже слушает русское радио. Оттуда просьба поздравить сына Никиту с удачным окончанием 4 класса. На 4,5 он закончил. Молодец. Мы тобой гордимся. От папы Артура и мамы Натальи. От этого сообщения пойдем дальше. Привет для лучшего супруга Димы. Не хватит самых нежных слов, чтобы описать, как я люблю тебя. Волшебного вечера, прекрасного настроения. Подпись просто «Жена» с большой буквы. Любимую мамочку Татьяну Николаевну Брызгалову с днем рождения. Крепкого здоровья, счастья, успехов, всего наилучшего. Это Леся поздравляет. Затем добрый вечер, привет-привет. Значит, другу Диме Пиманову и всем остальным. Также привет центру ОДП, Амихана 10А, Флюи, Султане, Ренате и Алене. Надеюсь, я всех правильно разобрал, потому что тут, к сожалению, запятые отсутствуют. Непонятно, кто к кому относится. Добрый вечер, дорогое русское радио. Здравствуйте, Максим. Спасибо за позитив, за интересный эфир. Привет сыну Андрею. Большое спасибо за помощь. Также привет родным и близким, особенно брату Володе, племянникам, соседкам. Всем добра, счастья, здоровья, отличного вечера. Это наша Таня. Она громко не плачет, она красиво пишет. Танечка, спасибо огромное, что вы каждый раз с нами. Так, теперь давайте Ольгу уважим. Добрый жаркий вечер, любимое радио. Привет Дмитрию от Ольги. С пожеланиями хорошего воскресного вечера. Жду сообщений. До встречи на работе. Звучит многообещающе. Ну, благо, встреча, видимо, произойдет уже завтра с утра. Понедельник наступает. От этого не спрятаться, не скрыться. Стол заказов на русском. Меня зовут Максим Привалов. Всем привет. Добро пожаловать.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
0: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. «Девушки как звезды».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мы на середине программы «Стол заказов на русском». Добрейшего вечера. Присоединяйтесь. Если надо кого-то поздравить, передать привет, признаться в любви, это все к нам. Добрый вечер. Поздравьте нашу доченьку Анастасию Одинецкую из Старого Оскола с успешным выступлением на соревнованиях по художественной гимнастике. И с занятым первым местом. Не останавливаться желаем. Новых побед. С любовью, мама, папа, брат и сестра. Ура! Поздравляем вашу чемпионку. Добрый вечер, Русское радио. Привет любимому мужчине Игорю. Хочу сказать, что я его сильно люблю. Артик Асти поставьте. По-моему, у нас были... вот у нас сейчас будет Анна Астя. Так, Артик Асти. Мы в том часе были. Ну, в общем, так или иначе, хорошего вечера от Екатерины. Катя, спасибо вам. Здрасте, Русское радио. Привет подруге Милане. Hello, Милана. От подруги Сони из города Орла. В Орле всегда так подруги здороваются. Здрасте, привет соседям по даче, Володе и Людмиле. Желаем Володе, чтобы макароны Мирта, которые он производит, всегда были вкусные и продавались. От Анны и Леонида, хорошего настроения. То есть вы так прорекламировали, да, сейчас? Молодцы какие. Добрый вечер, едем из аквапарка из Рязани с мужем. Отдохнули супер. Передаю супругу Роману Салкову большой привет. Очень его люблю. Класс, с легким паром вас, накупались там, наверное, напарились, потому что обычно же еще и там и всякие сауны, и чего только не бывает. Добрый вечер, привет, привет, привет, кому? Привет, Вите из Салехарда, от Романа К. Увидели. Любимый Русское радио, привет. Хочу сказать, что сильно люблю свою семью, семью Авдеевых. Мы на даче, находимся в отпуске, с удовольствием слушаем. Огромный привет всему городу Электросталь. И вам привет. Да, лето, время отпусков. Вообще не важно куда, далеко, недалеко. Главное, чтобы было настроение хорошее, погода прекрасная и компания соответствующая. Ну, здесь у нас все совпало. Русское радио в ваших приемниках, градусы дальше, до солнца.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза опять замлеются.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Привет и поздравления. Им уделяем особое внимание. Добрый вечер семье Бурдюковых и семье Жилиных. Привет вам из города Сосновоборска от папы. Так, что-то тут много сердечек. Сейчас смотрим, что тут. Привет всему пятому классу. Другу Ване, двоюродной сестре Кате. Мы сейчас едем на шашлыки, на дачу. Погодка бомба. Только в карьере покупались. Лето классное, обожаю. От Никиты Куропаткина. Пятый М, он пишет. М значит математический. Все, мы поняли. Приятно познакомиться. Дальше. Так. Большое сообщение какое. Илья, слушайте, ну такой очень хороший. Илья спрашивает, были билеты на концерты? Слушайте, с понедельника там все будет. Вот внимательно слушайте, просто не уполномочен сейчас говорить. Да, концерты летние будут, все будет. Добрый вечер, привет, дочка Марине и Маше от Наташи. Здравствуйте, дорогое русское радио. Завтра моей дочке и всем выпускникам писать ЕГЭ по математике на 100 баллов. Желаю завтра. А видите, как я уже переформулировал? То есть им точно писать? Это уже новость такая даже. Все, написали на 100 баллов. Привет семье, ваша мама и жена Татьяна. Ну и наше, конечно, тоже пожелание. Главное не нервничать, ребят. Потому что иногда даже все знаешь, но так разволнуешься, что все из головы вылетает. Поэтому будьте спокойны, соточка обеспечена.
0: Стол заказа русского радио. Реклама на русском.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
7: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com. /РКО или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.
9: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Успеем прочитать поздравительную открытку от Ольги. Надо поздравить подругу Наташу с днем рождения. Здоровья, счастья, любви, исполнения желаний. Всего самого-самого хорошего. Говорите, дружбы женской не бывает. Вот смотрите-ка. Привет, любимый, от Райвиса в Шотландии, город Абердин. Солнышко, я тебя очень люблю. Как зовут любимую? То ли я не увидел, то ли он забыл. Русское радио, здравствуйте. Мужчина, привет, сыновья Сергею и Сашеньке, а также любимому мужу Михаилу. Мы сейчас на шашлыках. Самый лучший выходной день. Люблю своих мужчин с любовью. Мама и жена Ольга. И такое сообщение прям... Как будто не нам, а Минздраву пишет. Привет, Русское радио. Юля из города Новочеркасска. Хочу передать привет мужу Михаилу и сказать, что завтра-то на работу. Надо уже отходить от спиртного. Так, кодируем всех, кому в понедельник на работу отошли на расстояние больше, чем вытянутая рука, чтобы эта рука к нему не тянулась. Артем Сорокин пришел в студию. Привет.
2: Привет.
1: У тебя есть какие-то способы надежные?
2: Ты знаешь, нет, я, слава богу, не увлечен этим. Я думал, про Минздрав ты сейчас про аллергию скажешь, про антигистаминные. Вот я сейчас шел, смотрел на это пух, и, знаешь, представил себя, что я поехал в Узбекистан, что это хлопковые поля. Такой, знаешь, аутотренинг. Mm-hmm. Все нормально, можно собирать и делать ткань.
1: Какую-то. А я пойду пуховика слеплю. Знаешь, можно снеговика скатать, а я пуховика.
2: Иди.
1: Все, хорошо, хорошего вечера, оставайтесь с нами, берегите себя, это вот я комментирую сообщение из Новочеркасска. Не перебарщивайте.
2: Не перебарщивайте.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 83 копейки и составляет 73 рубля 47 копеек. Курс евро также снизился на 71 копейку и составляет 85 рублей 56 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
10: Звонок будильника означает, что лучшая часть суток – закончилось.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
13: Что слушает страна? Любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума подготовит законопроекты на основе поручений президента на Петербургском международном экономическом форуме. На ближайшем заседании Совета Госдумы депутаты обсудят план этих инициатив, сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, Владимир Путин поставил перед правительством несколько приоритетных задач. В числе прочего, президент поручил закрепить инструмент стажировок для студентов и проработать льготные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах. Производители продуктов продолжают уменьшать вес упаковки, сохраняя ту же цену. Так называемая шрингфляция, скрытое повышение цены за счет уменьшения пачки, в основном наблюдается в молочных и кондитерских изделиях, сообщили в Ассоциации розничной торговли «Аккорд». Там отметили, что производители таким способом оптимизируют рост издержек. В «Аккорд» заверили, что торговые сети корректно отражают фактические параметры продукта на пачках и ценниках, и покупатель видит реальные характеристики товара. В Рособорнадзоре заявили о необходимости изменить формат домашних заданий в школах из-за развития нейросетей. По словам главы ведомства Анзора Музаев, при отработке пройденного материала детей нужно заинтересовать, а для этого следует вводить больше практических заданий. По данным Минцифры, около 80% российских школьников регулярно пользуются искусственным интеллектом. Ну и последнее. Россиян предупредили о штрафах за поджог тополиного пуха. Такие действия квалифицируются как разведение огня в неположенном месте. Штрафы составляют до 15 тысяч рублей в обычное время и до 20 тысяч в период действия противопожарного режима. В Центральной России в этом году выпало аномально большое количество тополиного пуха. Это связано с небывало теплой весной. У меня на этом пока вся информация. Прямо сейчас встречайте в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артём Сорокин. Артём Сорокин.
0: Артём Сорокин на русском радио.
3: А вот смотрю на календарь и понимаю, друзья, что один пирожок из 13 пирожков уже съеден. В смысле, одна неделя из 13-летних уже все прошла. Как Робинзон Крузо, мы можем сделать зарубку на дереве, зачеркнуть одну палочку из 13. Но в целом, конечно, первая неделя лета — это такая увертюра, начало. Основная симфония безудержного ничего не делали начнется где-то, наверное, к третьему акту, а мы просто пока что репетируем. Репетируем под лучшие и любимые песни на русском радио. Их ставлю я, далее Артём Сорокин. Привет-привет. Начнем мы со славы. Полетели.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
3: Чистая квартира и вкусный ужин. Два признака неисправного компьютера.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
5: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое, на русском.
6: Миллион шагов

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Лето, ролики, коленки, неважно. Русское радио. Все будет хорошо.

Анекдот на тему секретного романа мне понравился, а у нас с мужем секретный роман. Как это? Мы тайно встречаемся на кухне по ночам, чтобы вместе доесть оливье. Никто в семье об этом не догадывается. Ох, по-моему, вот это идеальный секретный роман. Правда, друзья? Всем мужьям и женам желаю таких секретных романов, когда втайне от семьи по ночам есть оливье на кухне вдвоем. Ну или окрошку, судя по прогнозу погоды. Русское радио вместе с вами. Всем я, Сорокин, желаю хорошего, приятного финала воскресенья, конечно, под любимые хиты. У нас в продолжении Ханна, у нас Дмитрий Колдун поколдует музыкально. Пока же вечно зеленая классика от Алсу «Иногда».

0: Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

если дожди, то скорее из пуха. Страшный сон аллергика прямо сейчас. В Москве тополиный пух везде. Дождь из тополиного пуха. Ну и на уходящей неделе в соцсетях даже прижился такой термин, как пухососы. Это такие машины, типа как доставщики, которые засасывают пух. Весело, все уже повеселились, посмеялись. Но в целом же в этом году какой-то небывалый урожай тополиного пуха. Все это заметили. Просто жесть. И вообще, друзья, в этом году во всем богатый урожай. Клещей, комаров, гадюк, гигантских слизней. Я вот думаю, к чему бы это, а? Интересно, природа настолько очистилась. Но ладно, в любом случае, надежда только на лучшее. Настраиваемся только на хорошее. Мы же с вами на русском радио, поэтому думаем о хорошем. И это обязательно хорошее исполнится.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, мои дорогие друзья. С вами Алла Довлатова. Я скучала по вам. Наконец мы снова с вами вместе. Сегодня вспомним историю рождения крылатого выражения «как Бог на душу положит». Или, как раньше говорили, «как Господь на сердце положит». Что же оно означает? Ну, как попало, небрежно, как придется. В общем, как случится. Откуда же оно появилось в нашей речи? Версии две. Первая версия морская. Мне она очень нравится за свой романтизм, такой и истинную веру. Это выражение использовали моряки, которые вверяли свои судьбы божественной силе. В условиях стихии человек, конечно, был беззащитен, и в некоторых обстоятельствах он полагался только на Бога. Вторая версия – это выражение может быть намеком на царские суды в Москве в приказе Большого дворца, где решение принимал сам государь. Его суд почитался Божьим, так как он судил, как Бог ему на сердце положит. В любом случае, этот фразеологизм напоминает нам, что на все воля Божья, и надо верить, что бы ни происходило, все к лучшему. Или как? Что все будет хорошо, как нам говорит наше любимое русское радио. Оставайтесь на любимой волне. До скорых встреч в эфире. Ваша Алла Довлатова.

0: Новая песня на русском. Память, прекрати мне
1: спать. Виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила, я предупреждала». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Оказывается, пальмы парами или две пальмы – это личный символ принца Гарри и его жены Меган Маркл, который связан с их домом в Калифорнии. А как-то Меган рассказывала, что когда они с принцем Гарри впервые осматривали дом, его первым делом привлекли две пальмы. Они как бы соединены у основания. И принц Гарри сказал: «Любовь моя, это мы». Так и повелось с тех пор. И иногда их сын Арчи проходит мимо этих деревьев и говорит: «Привет, мама». «Привет, папа». Слушайте, по-моему, очень милая история, которая лишний раз напоминает о важности символов вокруг нас. Давайте их искать, давайте их находить. Вот есть еще такой символ, хорошая традиция. Завершать неделю под лучшие и любимые песни на русском радио. Кстати, следующая неделя короткая, это приятно.

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса. –

0: в руках.
1: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом по итогам прошлого года. По сравнению с 2024-м показатели увеличились в 3 раза. Зафиксировано 375 случаев заражения на 100 тысяч человек, что намного выше средних многолетних значений, говорится в докладе ведомства. Заболеваемость гриппом растет уже 6-й год подряд. В ведомстве связали это с расширением объемов лабораторных обследований на грипп. МЧС предупредила москвичей о сильной жаре на следующей неделе. Ожидается до плюс 32 градусов. До среды 10 июня в столичном регионе объявлен оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. Дневная температура будет превышать климатическую норму. Ночные температуры также будут достаточно высокими. В четверг и пятницу до плюс 20 градусов. В МЧС посоветовали надевать головные уборы, по возможности оставаться в тени и пить больше воды. Стоимость машиномест в московских новостройках за год выросла почти в 1,5 раза, до 5,5 миллионов рублей. Причиной серьезного роста цен стало снижение объемов. Девелоперы стремятся строить минимальное число парковок, в том числе после послаблений со стороны властей, пишет издание «Коммерсант». В конце 2024 года правительство снизило минимальный целевой норматив обеспеченности москвичей машиноместами с 350 до 260 единиц на 1000 квартир. На этом фоне паркинги в столице становятся дефицитным активом. Ну и последнее. В Московской области раньше времени начался грибной сезон. Белые грибы, лисички и шампиньоны стали появляться уже в конце календарной весны. Если для шампиньонов конец мая привычные сроки, то для лисичек и белых грибов это скорее аномалия, отмечают специалисты. По их словам, если не будет длительной засухи и резких перепадов температур, грибы могут активно расти в течение всего лета. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Да чего там говорить, многие из нас решили сдаться на этих первых летних выходных, сдаться в попытках успеть все, что запланировали, убраться, грядки прополоть, сделать все на дачу, ну невозможно все успеть. Решили сдаться и просто прокрастинировать. Я вот, например, сдался перед генеральной уборкой в субботу, дошел до разбора шкафа и сдался под грузом воспоминаний. А все потому, что лето пришло, лень и, может быть, даже разумная лень. Хотя, мне кажется, тут важен какой-то баланс. И дела успеть поделать, заставить себя таки и квас попить лежа в гамаке. А всем хорошего финала воскресенья под лучшие песни.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Реклама на русском. Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
2: Сувенир – это такой товар, который в своем городе вы бы никогда не купили.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяный глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю.

0: находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Чудесный кавер на Ума Турман, Зиверт на русском. Певица разоткровенничалась и сказала, что это не просто легкий трек, а продолжение ее философии — жить в моменте, чувствовать себя, не спешить. А по словам Зиверт, она давно хотела создать заряженную позитивную песню, под которой хочется улыбаться, смотреть на небо и счастливо жить эту жизнь. Так что да, друзья, я раньше думал, что жить в моменте — это значит измазаться в клее момент, пока клеишь шлепки. Ничего подобного. Жить в моменте — это значит ощущать эту жизнь вот здесь и сейчас, осознанно ее проживать. Вот, например, как Дима Билан. Он у нас прямо сейчас, и он считает, что невозможное возможно. Поверим ему.
2: Я

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
1: Новая песня на русском.
8: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
9: Всем привет. Это Жасмин. И вы слушаете мою новую

попробовать влюбиться друг в друга с помощью аутотренинга. Несмотря на взаимное разочарование, интрижку Игоря с Наташей, с другой девушкой и неудачное слепое свидание Веры, герои в конце концов находят нужную фамилию на военном памятнике. Ну, у них было такое совместное увлечение. Сближаются, Игорь бросает Наташу, признается в Вере в симпатии, и они в конце концов остаются вместе. Классный фильм, «Влюблен по собственному желанию», 82-й год, многие помнят. А кто не видел, обязательно посмотрите.

0: Реклама на русском.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Фисташки без трещинок. Горите в аду! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

зоне 100 градусов, всего лишь плюс 24 сейчас в столице, но следующая неделя будет жаркой, это правда, да и сейчас жарковато, честно говоря. Я, Сорокин, только что, вы знаете, спускался на второй этаж нашего здания, купил себе куриных котлет, и когда заходил на Русское радио, вместо пропуска начал прислонять куриные котлеты. Что это, как не жара? Да жара, говорю, как житель Кубани, помню, знаю, голова начинает плавиться, когда становится жарко. А что будет на следующей неделе, я просто представить не могу. Правда, вот в тот момент, когда я прислонял котлеты, я подумал, а вдруг бы они сработали? Вдруг бы дверь открылась? Это было бы чудо. 20.44 в столице. Всем привет, классного настроения. Это Русское радио в продолжении Мари Краймбрери, а скоро Дмитрий Маликов. Будьте с нами.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 83 копейки и составляет 73 рубля 47 копеек. Курс евро также снизился на 71 копейку и составляет 85 рублей 56 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «АСРАДАР» ООО «АвтоСТАТ».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет?
9: Тогда включаю. Let's go,
11: время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
16: Сказать, чего я хочу?
17: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
15: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
18: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
15: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
19: Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
20: Турецкие выходные возвращаются.
21: Я вижу тебя наяву или сплю.
22: Стой, иначе выстрелю.
20: Все совпадения не случайны.
22: Кольцо найдет твоего суженого.
23: Вы не это ищете?
22: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
20: Все жизни связаны.
23: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
20: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
24: 16+.
25: Знаете, как называется книга, над которой я рыдал? Математика. Третий класс.
26: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
27: Русское радио. Что слушает страна?
28: 7 цифр и звонок. 7 цифр и гудок. Как мне найти любовь мою?
27: Русское радио.
29: Но вот она идет. Расступается народ. Она сладкая, как мед. Мне сегодня повезет.
27: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Ярославской области. Там перевернулся автобус с 32 пассажирами. Об этом сообщил губернатор региона. Пострадали 12 человек, среди них двое детей. Погибших нет. Всех пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Губернатор пообещал оказать пострадавшим необходимую помощь. К другим новостям. Закон о государственном регулировании искусственного интеллекта в стране примут в ближайшее время. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее Министерство цифрового развития опубликовало проект подобного документа. Как ожидается, новые нормы вступят в силу с сентября следующего года. Власти намерены при этом сохранить баланс между контролем и свободой для развития инноваций. В Москве суд обязал маркетплейс вернуть женщине деньги, почти 140 тысяч рублей, за заказ, случайно сделанный ребенком. Полуторагодовая девочка нажала кнопку покупки и оформила 102 товара. Женщина почти сразу попыталась отменить заказ, но цифровая платформа отказала, сославшись на то, что товар уже начали собирать и отправлять. В итоге суд встал на сторону покупательницы и признал отказ незаконным. С маркетплейса взыскали потраченные деньги, штраф и компенсацию. Ну и последняя. Парижская опера распродала зрителям театральные костюмы и реквизит. Всего около 7 тысяч нарядов и аксессуаров из постановок за последние 60 лет. Цены варьировались от 2 до 800 евро, пишет газета «Коммерсант». Каждый предмет сопровождался подробной информацией, какому спектаклю принадлежал реквизит, какого года была постановка, а также кто из артистов его носил первым. Распродажи Парижская опера проводит с 1999 года. Так театр освобождает место в хранилище. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
0: Артем Сорокин на русском радио.
3: Привет, доброго вечера и хорошего финала воскресенья. Мы желаем вам с Вячеславом Цыбой. Ну что, можно крикнуть, как в старой передаче «Джунгли зовут». Посмотрел погоду, до плюс 30 у нас на следующей неделе. Да еще и дожди в какой-то день пойдут. Это ж духота будет, наверное. Вот кто-то скажет сейчас из жарких регионов нашей страны. Ну и что, плюс 30? Ну и что? А чего? Нормально? А, друзья, все-таки для мегаполиса плюс 30 это слишком много. Ну, максимум 25-26, потому что одно дело, когда у тебя жаркая погода и рядом есть речка и лес, а другое дело, вокруг асфальт, бетон и так далее. Но это, конечно, сложновато. Но мы готовы морально, мы хотели лето, мы его получили.
4: Все

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

Это Шура, вечная классика на русском радио. Я тут недавно дискутировал с коллегой на эту тему как раз. А вот будет ли, например, звучать Шура на русском радио лет через 10? Задал я такой вопрос. И коллега мне говорит: ну, Артем, ну посмотри, ну наоборот же сейчас зумеры как уделяют внимание вот этой музыке из 90-х. А почему? Ну потому что искренность, ностальгия, такие простые синтезаторы, прямые тексты про любовь, которые резко контрастируют с такими отполированными хитами, современными, короткими, ну и в конце концов теплый культурный код из времени родителей, из зумеров. Под этот трек легко грустить и легко танцевать одновременно. Русское радио с вами, в продолжении вечера Юлия Паршута, «Камикадзе».

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Короче, представляем, в офисе кавардак, все стулья стоят не у столов, а бы где. Заходишь в кабинет, хлопаешь в ладоши, и все стулья сами прикатываются к своим местам.
2: Это прям диснеевская принцесса какая-то.
3: Компьютеру прилетел.
0: О, гномы, да?
2: Да-да-да.
0: Слушай, ну и как бы генеральному удобно, да? Кто-то где-то с кем-то там шушу-мушу, там все дела разъехались, он зашел, все, и все съехали на рабочие места обратно, да.
2: Ну это на самом деле для тех людей, которые забыли вообще, что такое офис и как там сидеть. То есть стул тебе всегда подскажет.
0: А представляешь, ты сидишь на удаленке в каком-то японском кресле. Кто-то где-то не чат. О, супер, у меня все получилось. Хлопнул и кресло. Фэм,
2: работа.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также Booking и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

русском радио. Мод классный, мод качает. Да, это мод, намек на нас, песни, которую Матвей посвятил своей семье, другим семьям и вообще идее семьи. Ну вот пока есть еще пара часов до погружения в сон, напишите, друзья, позвоните кому-то из родных, из близких, скажите что-нибудь хорошее. И я знаю вот по себе, когда так делаешь, возникает ощущение завершенности, что все правильно сделал по итогу этой недели. Ну вот у нас, например, через полчаса стол заказов. Можно там это сделать, передать привет.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
3: В офисной работе всегда можно найти позитив. У меня, например, стул крутится. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: 21.46 в столице, но уже не солнце внутри, уже луна внутри, почти стемнело у нас, у меня, Сорокин, еще и чашка чая внутри. Вот у нас в следующем часе стол заказов на русском радио. Давайте по этому поводу устроим в финале воскресенья такой небольшой сабантуйчик. Все скучкуемся, соберемся возле приемников и передадим приветы нашим родным, близким, коллегам, друзьям. Пошутим наконец-таки, ну сколько можно уже серьезности. Давайте в следующем часе, друзья, соберемся, послушаем лучшие песни. И уже прямо сейчас можно писать в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105.7. Само собой, лучшие песни обещаем.
1: Артем Сорокин на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Русское радио. Что слушает страна?
2: Это повнимательно, это залипательно.
0: Русское радио. Слушайте лучше, любимое на русском.

0: Авторадио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил на этой неделе несколько важных законов. Один из них об аресте имущества релокантов-нарушителей. Имеются в виду граждане, которые, находясь за рубежом, дискредитируют армию, призывают к санкциям и допускают другие нарушения, направленные против интересов страны. Под арест будут попадать в том числе деньги на банковских счетах. Другой закон устанавливает 10-летний срок давности по делам о приватизации. Согласно документу, по прошествии 10 лет со дня нарушения суд не будет рассматривать иск. Впрочем, в законе прописаны и исключения, на которые срок давности распространяться не будет. Это иски, поданные в рамках антикоррупционных и антиэкстремистских дел. Эти законы еще должен подписать президент. К другим новостям. В России резко выросли продажи телевизоров с большой диагональю экрана. На некоторых площадках спрос на такие устройства увеличился в 3 раза, пишет газета «Известия». Аналитики связывают эту тенденцию с популярностью видеосервисов. Дополнительным стимулом стало удорожание походов в кинотеатры. Подписка на онлайн-платформы зачастую обходится дешевле. О спорте. В Париже завершился Ролан Гаррос, второй в сезоне теннисный турнир из серии «Большого шлема». В мужском одиночном разряде титул выиграл представитель Германии Александр Зверев. В финале он победил итальянца Флавио Кобболи. Зверев стал первым немецким теннисистом за 30 лет, выигравшим столь престижные соревнования. Днем ранее чемпионский титул Ролан Гаррос в Париже завоевала россиянка Мирра Андреева. Она стала 4-й российской спортсменкой, которая смогла выиграть турнир «Большого шлема» в женском одиночном разряде. До нее это сделали Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина. На этом у меня пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Говорят, вечерняя болтовня заменяет полкило антидепрессантов и всякие горячительные напитки. И без всяких побочек. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к столу заказов Русского радио. Он уже начинается. Наш любимый, родной стол заказов. Прямо сейчас, прямо здесь. Берите в руки ваши мобильные телефоны и начинайте писать. +7 916 003 105 7. Это наши мессенджеры. Повторяю медленно. +7 916 003 105 7. Да вообще уже нужно было выучить этот номер. Вот ночь тебя разбудит. Говори номер Русского радио. +7 916 003 105 7. Пумс. И дальше спать. Так, ну что, начинаем. Первые приветы. Добрый вечер, Артем Сорокин. Как дела? В Сочи тепло и солнечно. Забавненько, приятненько. С уважением и любовью, Алла. Алла, а почему приветы никому не написали? Ирина пишет. Русское радио, поздравьте с днем рождения сестру Ольгу. Желаю любви, женского счастья, здоровья и благополучия. Хочу передать привет и поздравления моему другу из Москвы, Никите, который работает дальнобойщиком и везет сейчас, что-то везет, очень ценное и важное везет. Так, ну что, давайте, пишите +7 916 003 105 7. Начинаем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А Нагисейширо, русское радио, я хочу сказать своей любимой бабушке, пишет Нагисейширо. Бабушку зовут Наталья Викторовна, что я ее люблю, от Ромика. Ромик, я так понимаю, что ваш никнейм это что-то такое из японской анимации. Добрый вечер, русское радио, привет, Артем. Решил напомнить о себе после очень долгого отсутствия в столе заказов, пишет Дмитрий. По традиции посылаю летний привет всем, кто на волнах русского радио. Пусть все у всех будет хорошо, с любовью, с улыбкой, уважением. Постоянный русскородийный слушатель Дима из Москвы. Дима, с возвращением. Все мы когда-то куда-то возвращаемся. Я рад, что ты вновь здесь, на волне русского радио. Привет из солнечной Кабардино-Балкарии. Хочу поздравить с прошедшим 6 июня, с днем рождения, Екатерину Кузеванову из Красноярска. Желаю ей всего хорошего, доброго, светлого, достатка в доме, благополучия по жизни. Всех обнял, приподнял, покрутил и на место поставил. Как вы думаете, кто это сделал? Это сделал тролль пещерный.
0: Мобильное приложение русского радио.
2: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мы с вами через полторы минутки будем танцевать под группу «Винтаж». Пока же Лена пишет. Добрый вечер, любимое русское радио. Хочу передать привет своему сыночку Абрамову Никите. Провести ему желаю отлично школьные каникулы. Дальше Вики, Вик Микс точнее пишет. Йоху! Наше любимое русское радио. Сегодня воскресенье, мы работали, после работы поехали на дачу. Все в город, а мы из города. Вот завидуйте, два дня отдыха. Сидим, кайфуем. Природа, качеля. Шашлыки. Поехали скромной компанией. Я, красотка, муж Михаил и собачка Ляля. Всем замечательного настроения перед началом рабочей недели. Алена пишет. Привет, Русское радио. Передаем большой привет всем, особенно мужикам, которые в поле работают в ночную смену. Именно АО «Агрокомплекс». Привет из станицы Журавской Кореновского района. Наталья на связи. Добрый вечер. Передайте привет большой моему мужу Александру Сиротову, который сейчас рядом. Едем домой из области в Москву. Я тебя очень люблю, целую, обнимаю, а еще привет моим родным из Клина. С уважением, Наталья. Анна Владимировна пишет. Едем с дочкой с дачи. Хочу передать привет всем друзьям и знакомым. В жизни опять черная полоса, но все обязательно будет хорошо. Всем добра. Анна Талдонова. Анна, все обязательно наладится. Мы же на русском радио. И вот эти вот слова «все будет хорошо», они не просто так, они волшебные. Все будет хорошо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На связи Анютка, доброй летней ночи. Спешу передать приветик своему брату Карену, своей сестре Насте, брату Артему и маме Мэри. А также хочу поздравить свою двоюродную сестру Марьям с днем рождения. Пусть все мечты сбываются и твоя улыбка была шире с каждым днем от вашей Анютки. Вот, друзья, ничего не могу с собой поделать. Каждый раз, когда читаю, что кто-то кого-то поздравляет с днем рождения, хочется сказать или так, или с днем рождения, или с днем рождения, воскресенье. День рождения у тебя, ну и так далее. Добрый вечер, поставьте, пожалуйста, для нас хорошую песню веселую. Для моей сестры Екатерины из Ростова. Ольга пишет нам с Борного. А мы едем с дачи, и я передаю привет моему мужу, уставшему, но довольному, что сделал все, что хотел. И сынули, который не поймал сегодня рыбу, не расстраивайся, еще поймаешь, обязательно. Восхищение вашему мужу. Не все лентяи такие, как Артем Сорокин. Некоторые работают по выходным. От семьи Путря, нашей любимой бабушки Наталье Викторовне, передаем пламенный привет. Мы ее безгранично любим и благодарим за заботу и тепло. Надеюсь, что все правильно прочитал. Крис передает привет начинающему шахматисту и будущему гроссмейстеру Дмитрию Артемовичу.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Анна пишет: «Добрый вечер, передайте привет Сергею Николаевичу, который рядом сидит, от Анны из Невской Дубровки». Владимир пишет: «Здравствуйте, хочу передать привет Красновским и пожелать хорошего вечера». Еника Дюкина: «Добрый вечер, наше любимое русское радио. Поздравьте, пожалуйста, нашу любимую подругу с днем рождения, Яночка. Мы тебя очень любим, подруги Яна, Юля и Света». Ну, точнее, не Еника, а Яника. Алексей: «Здравствуйте, передайте привет в Крым, город Керчь, бывшей жене, от Алексея, Краснодар. Звать бывшую жену Наталья. Передали привет». Вот и такое бывает. Иногда и бывшим женам тоже привет передают. Сообщение в Одноклассниках. Люба Толкачева пишет: «Добрый вечер, Русское радио. Я передаю самый большой привет своему парню Али. Говорю тебе, ты самый сильный, заботливый парень на свете. Ты самый любимый мой принц Али. Твоя зайка Люба Толкачева из Подольска». И сразу представил «Тысячу и одну ночь», «Принц Персии», ну и все такое. Так, Анюта пишет: «Привет, Артем, поздравляю тебя с днем сказки, желаю, чтобы была твоя жизнь сказочной, и всем привет от Молдавии, из Молдавии, ваша Анюта, привет моему лучшему другу Владу, он самый лучший друг и самый надежный». Таня Субботина: «У нашей пары сегодня юбилей, 10-е свидание, Таня и Саша, а мы вас поздравляем».

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: На многое человек готов закрыть глаза банкнотами крупного номинала. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, можно сказать оправданно, что я прочитаю сейчас привет из Бразилии в конце стола заказов. Но все-таки земля-то большая. Из Бразилии привет долго летел. Поэтому, уважаемая семья Рыжковых, не обижайтесь. Здравствуйте, Русское радио. Пишу вам из солнечной Бразилии. Передаю привет моему мужу Андрею и моим детям Трофиму, Александру, Марии, Анастасии и Эмилии. Всем хорошего настроения. Семья Староверов Рыжковых из Бразилии. Бразилии большой-большой привет. Все никак до вас не доеду. Так, смотрю, что еще у нас есть. Хочу передать привет другу из Москвы, Никите. Хочу передать привет и пожелать удачи на дороге Сергею и Анне, которые сейчас едут в Москву. Привет, Русское радио. Хочу передать привет деревне Красный Угол, а также Сергею, Альбине и Лерочке. Всем добра. Диана пишет. Добрый вечер, дорогой Русское радио. Передайте привет моему любимому мужу Сереже. Мы его очень сильно любим. Супруга Диана, сынок Ваня и собакен Шелдон. Передайте привет Ольге Рыбниковой и пусть прекращает сегодня уже употреблять. Татьяна пишет. Дальше, смотрю, что еще есть. Немножко времени остается. Артем, Русское радио, привет. Хочу передать огромный привет моей супруге Наташеньке и нашим деткам Джессике и Михаэлю. Я их очень сильно люблю. Спасибо. Это Виктор Ортман написал. Маша Мишина, привет. С удовольствием устроим небольшой сабантуйчик. Огромный привет всем, кто с нами. Покайфуем на самом любимом русском радио. Максим и Машуня из Симферополя. Все, стол заказов завершен.
2: Наши

0: больше, чем радио. Новости. На русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле сообщили о сохранении закрытых каналов связи с Киевом. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в украинскую столицу ездил крупный и известный российский бизнесмен. Его имя представитель Кремля раскрывать не стал. О визите российского предпринимателя в Киев рассказал два дня назад и президент Владимир Путин. В международной повестке в Армении прошли парламентские выборы. Всего проголосовали примерно 1,5 миллиона человек. Это почти 60% населения. После закрытия избирательных участков в центр Еревана стянули усиленные наряды полиции. По данным ТАСС, на площади, где находится правительственное здание республики, много людей, обстановка спокойная, многие граждане пришли с детьми. В Федеральной таможенной службе исключили связь автомобильной пробки на границе с Казахстаном с работой таможни. В ведомстве отметили, что проверка грузовиков проводится выборочно, к тому же считывание QR-кода занимает меньше минуты, пишет российская газета. Ранее в социальных сетях появились кадры с большим скоплением фур на российско-казахстанской границе. Некоторые издания связали это с изменением правил таможенного контроля и внедрением SPOT – системы подтверждения ожидания товаров. Россиянам вернули флаг и гимн в 12 олимпийских видах спорта. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, Международный олимпийский комитет готов к диалогу по вопросу возвращения российских атлетов на международную арену. Ранее наших спортсменов полноценно допустили к турнирам, в том числе по плаванию, спортивной и художественной гимнастике, боксу и спортивной борьбе. В минувший вторник такое же решение приняла и Международная федерация фехтования. В итоге российские спортсмены смогут участвовать в чемпионате мира по фехтованию в Гонконге в предстоящем июле. На этом пока все новости о развитии событий менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Ну что, доброго вечера, доброй ночи, кому-то еще доброго дня. На носу у нас понедельник. Я желаю всем нам выглядеть и действовать как девочки на миллион, как мальчики на миллион. Ну, не в смысле ценника, а в смысле КПД, коэффициента полезного действия. Пусть наша активность в понедельник бьет ключом, продуктивность зашкаливает, чтобы к обеду завтра мы уже свернули горы, а к вечеру удивились. Как это у нас так все получилось? Ну и главное, чтобы никакого ощущения, что мы такие зомби в понедельник, только с хорошим летним настроением. Я, Артём Сорокин, желаю вам удачной следующей недели. Это будет, кстати говоря, вторая летняя неделя, всего их летом 13, так что не пропускаем. Да, работаем, да, много дел, но будем стараться летом все-таки наслаждаться. Вот как это делает Артур Пирожков.
0: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
3: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.
0: Русское радио.

Белорусском радио «Джелагония». Настоящее имя Диана Джелагония. Российская певица, участница телешоу «Голос дети» и «Голос уже не дети». В последнем она работала с Димой Биланом, кстати говоря. Это стало для Дианы мечтой, которая сбылась. Джелагония называла Диму потрясающим наставником, который чувствует музыку на глубинном уровне. Сама же Диана родилась в музыкальной семье. Ее родители – педагоги по вокалу. В 2 года начала петь. Еще она отмечала, что именно благодаря музыке ее родители встретились, и это стало основой их семьи. Мне, знаете, понравился, вот у Дианы Джелагонии есть такой интересный ритуал. За 5 минут до выступления она просит никого не трогать ее, чтобы уединиться, сосредоточиться и мысленно прокрутить в голове свое выступление от выхода на сцену до ухода. Отличная идея перед понедельником, чтобы никто нас не трогал и вот настроиться на хорошую неделю.

Ну вот без чего точно нельзя, по мнению Николая Баскова, так это без правильного окружения. Как-то он обращался к молодым артистам и говорил о важности иметь рядом людей, которые могут направить, поддержать, сказать правду. Николай Басков сказал, что слава и популярность и деньги могут свести с ума, и без верных друзей, наставников, молодым талантам сложно справиться с этим. Это вообще одна из проблем, по мнению Николая Баскова, неумение слышать никого, кроме себя. Так что, друзья, ну я думаю, что надо экстраполировать эту мысль на всех нас. Пусть рядом нас окружают хорошие, правильные люди, которые могут что-то подсказать. И даже если их мысли будут немножечко критическими, я думаю, что если критика обоснована по делу, почему бы и нет. Это очень важно. Так что всем желаю рядом иметь таких людей. 23-26, Русское радио. Впереди Сергей Лазарев, Максим в продолжении «Она». Она входит в эфир Русского радио. Нюша!

0: Еще не поздно лети. Вот это вот вечная дилемма, друзья. Что лучше, поздно лечь и до упора наслаждаться, не знаю, смотреть сериалы, с друзьями гулять, но с трудом потом просыпаться, или же лечь пораньше, выспаться, встать вовремя, но при этом не успеть захватить какие-то новые серии, например, какого-нибудь крутого сериала. Что лучше, каждый решает для себя. Лично я на стороне первых. Люблю, так сказать, посовить. Я сова по жизни. Спрошу у Ильи Крылова. Илья, ты как?
1: Артем, привет. Привет. Вопрос интересный. Ты знаешь, у меня было и так в жизни, но больше все-таки склонен к тому, чтобы высыпаться, отдыхать, если мне нужно куда-то рано встать. Я не буду всю ночь смотреть сериал, потому что, сам понимаешь, после этого как ты себя будешь чувствовать?
0: Такое, знаешь, такое было возможно, когда тебе лет 20.
1: Ну, тогда все было возможно, и сил было больше, и эмоций.
0: С другой стороны, ну, если бы ты сказал, я тоже люблю сидеть до упора, какую бы мы философию сейчас транслировали нашим слушателям. Так что, друзья, дорогие, высыпайтесь обязательно, ложитесь спать, но при этом, вот опять же, дилемма, высыпайтесь, а как Илью Крылова слушать в ночи?
1: Ну, приемничек под ухо, и одним глазком спим, другим ухом слушаем.
0: И я знаю людей, которые так делают, между прочим, спят и слушают тихо-тихо русское радио, это тоже особенное наслаждение. Все, друзья, понедельник с вами начинает Илья Крылов, я убегаю, пока.
1: Пока.
2: Русское радио. Золотая история. Сливки выше облаков.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. С 1 июля в России начнет действовать новый порядок дистанционных сделок с недвижимостью. Личность при регистрации прав можно будет подтвердить с помощью биометрии. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Новые правила будут касаться не всех сделок. В первую очередь речь идет о покупке жилья у застройщика, в том числе в ипотеку. Эксперты отмечают, что мошенники не смогут просто так подделать биометрию и продать чужую квартиру. Главный риск, если человека обманом или под давлением заставят самому подтвердить сделку. Чтобы защитить имущество, юристы советуют заранее установить запрет на сделки с недвижимостью через биометрию. Депутат Гордумы Наталья Давыдова заявила, что администрации Ростова стоит уделять больше внимания развитию автобусных перевозок, а не направлять многомиллионные субсидии на поддержку убыточного электротранспорта. По данным городского департамента транспорта, в прошлом году муниципальный перевозчик МУП РТК, который обслуживает все трамвайные и троллейбусные маршруты города, получил около 348 миллионов рублей бюджетной поддержки. Это около 41% всех транспортных субсидий перевозчикам. Директор департамента транспорта Константин Лошенко заявил, что город не планирует отказываться от электротранспорта. 9 июня после захода солнца жители Дона станут свидетелями впечатляющего астрономического явления – сближения двух ярчайших планет – Венеры и Юпитера. Об этом рассказал руководитель астрономической обсерватории парка имени Горького Николай Демин. Оба небесных тела будут отлично видны невооруженным глазом. Тем, кто захочет рассмотреть детали, фазу Венеры, облачные пояса Юпитера и его четыре крупных спутника, потребуется оптический прибор, бинокль или небольшой телескоп. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: на другом, то в омут с головой, а то по течению просто тихо, спокойно плывем. Какой вариант выбираете вы, друзья? Что вам ближе, удобнее в данный момент времени и вообще? Лично я выбираю берег рабочий, тем более, что неделя трудовая у нас с вами будет короткой по случаю Дня России, который отметим 12 июня. Это выпадает на пятницу. Готовимся и слушаем любимое на русском и новое на русском. Да, без новинок я вас в этом часе и вообще не оставлю.
1: На русском радио Илья Крылов.

Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Как и счастье в мелочах, так и красота в глазах смотрящего. Для одних что-то может быть как-то не очень привлекательным, для других, наоборот, очень красивым. Ну а если ты любишь, то тут на тебя влияет еще и магия любовная. Чары эти самые колдовские, ну а их всегда нам хочется как можно больше. А чего нам еще хочется, расскажет прямо сейчас группа «Градусы» на русском. Меня зовут Илья Крылов, всем большой привет.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Зиверты в городе лето, это и действительно сейчас так. Да, в каждый город вещания Русского радио пришло лето. Надеюсь, с летом пришло и тепло, и максимальное количество солнечных дней. А значит, все это помогает нам не только отдыхать, но еще и любить. Ну а если так случилось, что любить некого или есть, но чувства угасли, ничего страшного. Просто возьмем и летом перепишем «Любовь и Жасмин». Нам в этом прямо сейчас поможет.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Все знать невозможно, только какие-нибудь суперкомпьютеры знают все, и то это не точно. А человек, ну, человек знает ровно столько, сколько информации ему нужно для учебы, для работы, для жизни. Остальное просто для кругозора, не более. И а мысль какую-нибудь вот научную ты вернул, и все такие: вау, ничего себе, и ты такое знаешь? Да, знаю. Так и с танцами, вроде бы, где они нам нужны? Вот в какие-то моменты кого-то пригласить, но чем лучше ты владеешь своим телом в танцах, тем выше шансы и познакомиться с кем-то, и выделиться, и собрать все восхищенные взгляды.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
1: А я все помню, помню, как тебя любил.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

И выше, и громче, и музыкальнее от песни к песне на русском радио. Скоро я, Крылов Илья, поставлю вам композицию Ханны. Называется она «Русская красавица». Не пропустите также хит группы «Гости из будущего» «Это сильнее меня». Всех королев поддержит Стас Костюшкин. Ну а прямо сейчас улетаем дальше в этот понедельник вместе с командой А-Студио. Вы точно знаете эту песню, так что подпевайте.

0: А вот кто будет первым в столе заказов русского радио со своими приветами и поздравлениями, конечно же, зависит целиком и полностью от вас. Так что успейте занять самое удобное место за нашим столом. В первых рядах, так сказать, пишите на 8-916-003-105,7 и оставляйте сообщения в сообществах русского в ВК и Одноклассниках. Жду.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
2: Русское радио. Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: В ночной Москве 2 часа, сверяйте, всем доброй ночи. Ну а если у вас уже утро, тогда просыпайтесь под русское радио, и пусть стол заказов вас взбодрит и разбудит. У микрофона я, Крылов Илья. Номер для ваших сообщений не изменился. Мы есть во всех мессенджерах. Пишите 8-916-003-105.7, и к вашим услугам наши русскородийные группы в ВК и Одноклассниках. Привет супругу Димуле. Счастье мое, ты самый замечательный муж. Ты вдохновляешь меня жить. Я тебя люблю. Подпись «Жена». Дальше. Илья, доброй ночи. Здравствуйте. Большое спасибо за эфир. Всегда пожалуйста. Доброе утро, дорогие слушатели Уссурийска. Пусть это утро будет наполнено яркими моментами радости. Желаю вам отличного настроения, успехов в делах и гармонии в душе. Пусть каждый день приносит только положительные эмоции, новые возможности. Наслаждайтесь своим днем и не забывайте улыбаться. Своим пациентам желаю удачи. Сыну желаю ни пуха в сдаче экзамена. Мария, поздравляю тебя с днем швеи. Желаю здоровья тебе, чтобы иголка не ломалась, выкройка, чтобы не терялась, муза, чтобы посещала и усталости не знала. Всю эту прелесть на русское радио «Стол заказов» прямо сейчас отправила Людмила.
0: Время приветов и поздравлений. «Стол заказов» на русском радио.

Нравится общаться на русском? Делайте это прямо сейчас, самое подходящее время. Здесь стол заказов. Захожу я, Крылов Илья, в наши соцсети, читаю. Привет, любимое русское радио. Хочется пожелать мирного неба над головой нам всем, моего сына Кирилла с новосельем. И пусть все будет прекрасно. Город Дмитров, Светлана. Доброй ночи, Илья. Хочу передать огромный привет компании «Асамедика», бригаде номер один, коллеги. Всем прекрасного настроения и хорошо отработать ночную смену. Вы умнички. А также вам, любимое радио, огромный привет. Спасибо, что вы есть. Мирного неба над головой. Виктория Колесник, Беларусь, Минск. 8-916-003-105-7. Еще раз напоминаю вам номер, на который прямо сейчас свои сообщения отправляйте.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Возвращаемся к вашим письмам. В студии русского радио Илья Крылов. Вот мне прям Наталья пишет конкретно. Доброй ночи, дорогой Илья. Здравствуйте. Большой привет всем слушателям русского радио. Коллегам вашим и вам лично спасибо. Большой привет также семье, дорогой маме, доброй и самой любимой сестричке Настюшке. Я завтра пойду на работу. Они будут отдыхать. Это же замечательно, Наташа. Желаю им прекрасного времяпровождения. Пусть у них все будет хорошо. Дорогой Илья, вам желаю прекрасного эфира, суперского настроения, и точно все будет хорошо. Наталья, спасибо большое за поддержку, за то, что вы ко мне лично обратились. Вам тоже желаю всего самого доброго. Жителям поселка Федотово летит большой привет от Александра Калягина. Он желает слушателям русского радио как следует поработать в этот понедельник. Сил на старте рабочей недели всем. Естественно, под песни русского радио. И еще Аркадий Паровозов Оксаночке в Новочеркасск передает большой привет. Хорошего тебе отпуска.
0: Русское радио. Золотая история. Руки вверх. Алешка.

0: Устали? Прекрасная возможность снять вам усталость и переключиться в столе заказов на русском. Оставляйте приветы в Одноклассниках, ВКонтакте, Максе, Русского радио. Скорее пишите на 8-916-003-105-7. Привет Лене и Тане, коллегам. Мы на работе. Терпим, девчонки. Скоро домой. Ваша Таня. Доброй ночи, любимое Русское радио. Здравствуйте. Хочу передать привет своим самым любимым родителям Юле и Максиму из города Ставрополь, а также младшему брату Егору. Всем слушателям желаю отличного настроения, написал Георгий. Следом привет летит от Елизаветы из Нью-Йорка, из Америки. Привет семье, мужу Владимиру, дочкам Полине и Вероничке. Очень сильно их люблю.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Побежали дальше на Русском радио, в столе заказов. Веду его сейчас я, Крылов Илья. Екатерина пишет мне: «Доброй ночи, хочу поздравить своего мужа с днем рождения, Евгения. Пожелайте ему, чтобы все мечты его сбывались, мы его любим, и все четыре дочки к Екатерине присоединяются». Дальше. «Здравствуйте, любимое Русское радио. Хотим передать огромный привет сыну, брату Владу, который сейчас в армии и осталось служить 9 дней. Очень ждем его домой. Соскучились. Мама, папа, сестра Аделина и братишка Максим». Так, здравствуйте, любимое Русское радио. Очень надо в эфир, но если очень, тогда выходите в эфир при помощи меня. Сашка пишет: «Небоглазая моя Лаурочка, пусть твоя улыбка светит, как солнышко в этот прекрасный день. Навеки твой пленный я, ты моя вселенная». Ну, как не замечательно, да? Великолепно. От Танюшки послание: «Доброй ночи, передайте привет Наташке и Марсианке, перестань мечтать о Сережке, ждет тебя Алешка дома». О как! Вот это интриги, скандалы, расследования. Илья, здравствуйте. Александр Кипенко из города Петровска-Забайкальского желает хорошего дня и отличного настроения своей доченьке Аришке. Пусть все будет хорошо. Пусть.
0: Лето. Русское радио. Хорошо.

0: Да, столько любви у вас и друг к другу, и к нам, Русскому радио. Спасибо вам за вашу любовь в столе заказов. Пишите дальше в ВК, Одноклассниках и Максе Русского. Номер 8-916-003-105-7. Я, Илья Крылов, читаю все ваши послания. Поздравляю своего сыночка с днем рождения. Сыночек, ты наша гордость. Мы тебя любим. Успехов себе. Оставайся таким же веселым, жизнерадостным. Мама, папа, сестричка Каролина, семья Макоевых из Нальчика отправила это послание. Дальше Дарья пишет. Привет, любимое Русское радио. Огромный привет деревне Красный Угол, а также Сергею, Альбине и Лерочке. Всем только добра. Передайте, пожалуйста, привет Ольге Рыбниковой. Это уже следующее сообщение. Пусть идет пить чай. Мы слушаем вас во Владивостоке. Мы уже на работе. Всем привет от Татьяны Клименко.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Амирчик и розовый вечер, летний, естественно, вечер, а у нас летняя ночь прямо сейчас, а где-то и летнее утро вы встречаете под песни русского радио. Ну и приветы летят со всей страны, со всего мира, это же стол заказов. Алена Макарова написала: «Доброе утро, русское радио, поздравляю с профессиональным праздником, днем социального работника, коллектив, семья, Газимуро». Заводского отдела социальной защиты населения Забайкальского края. Желаю крепкого здоровья, терпения и профессионального успеха в вашем нелегком труде. Алена, мы присоединяемся к поздравлениям. Дальше. Александр Кудрявцев пишет: «Доброй ночи, Илья и все слушатели. Еду из столицы в родную Кострому в мини-отпуск. Привет всем костромичам и москвичам. Всем отличной погоды и потрясающего лета. Да будет так, Саша». Огромный привет мужу Ильнуру от жены. Я тебя очень сильно люблю.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Сны, конечно, дело хорошее, но не советую вам проспать следующий стол заказов на Русском радио в 14.00 по московскому времени. Но эту программу будем завершать вот какими сообщениями. Доброй ночи, Русское радио. Привет вам из Петрозаводска. Хочу поздравить жену с днем рождения. Пусть будет счастливо, написал Слава. Сынишке и внуку Ромику огромный привет. Мы тебя обожаем, твои мама и бабушка. Дальше Камиль передает привет своей семье. Едем домой с дачи, слушаем вас, Русское радио. Всем желаю удачи. От Юлии послание отправляется мужу Алексею Звонову. Очень люблю тебя. Благодарна за все. Спасибо. Здравствуйте, Русское радио. Хочу поздравить своего любимого Эдгара с юбилеем. 30 лет. С днем рождения, солнце. Я так тебя люблю. Спасибо тебе за все. Будь здоров, спокоен и счастлив. Мы тебя все любим. Я всегда была и буду рядом с тобой. С любовью, Влада.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Калуга.